0: Сегодня суббота.
1: 19
2: сентября.
3: Сентября.
4: 4 година ранку. Хто рано підводиться, за тим і діло водиться. Хто робить кревно, той входить.
5: Here comes a new challenger!

0: time, weather, and...
1: Highways!
0: Pass. Case of...
1: That's
0: the very...

0: Сегодня. Сегодня. Суббота.
1: Суббота. 19.
2: 19. Сентября.
3: Сентябрі.
4: 7 година в Україні. Рання година держить золото в

0: Когда я еще начал лазить по окрестностям ближайшей нашей галактики, скажем так, наткнулся на центр галактики. Подлазил к этому центру галактики, а там защита стоит, купол такой синий. Видно там, что существа разные между собой беседуют.
1: Радио Анонимус. Заходи к нам, побеседуем.
2: Folks, we have a very special guest for you tonight. I'd like to introduce...

深呼吸。深呼吸。目を閉じる。息をするのを忘れてる。夢見ることを忘れてる。

0: прям в микрофон говорю.
1: Прямо вот так!
0: Еще чуть ближе, он будет у меня во рту.
2: Запиши. Я не стесняюсь.

0: Сегодня суббота.
1: 19 сентября.
2: Сентября.
3: Говорит Москва. Московское время 8 часов.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня суббота.
1: 19 сентября.
2: Сентября.
3: Слушай, а сколько сейчас времени, ты не знаешь? Так, примерно, можешь почувствовать?
4: 9 утра в Москве.
3: Да мне вообще все равно, который час там. Чего там сейчас? Что там творится, мне все равно.

0: Сервер упал почти на сутки. В плейлисте полальбома Ронета, где диджей обосрался в прямом эфире. Эти и многие другие эпичные фейлы на радио Анонимус.
1: Чё, записалось?

0: жопу даешь, мастер даешь.
1: Ты че, хуел, ёпта, бля? Пацан жопу не ебется, мать не продается.
2: Радио Анон ФМ. Радио пацанское.

С Новым Годом! Таким же бесполезным, как и прошлый. Анон FM. Проебываем жизнь с рождения.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
4: 19 сентября.
5: Сентябрь.
6: В Москве 12 часов.
7: О, бля, какой же ты мудак, бля.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
4: 19.
0: 19.
2: Сентября.
3: Сентября.
5: 13 година. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гине?

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: It made him king of all wild things. And now, cried Max, let the wild rumpus start.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: 19
4: сентября.
5: В Москве 14 часов. У госслужащих начинается обед.

0: 時を止まれ。
1: そして時は動き出す。
2: ラジオアナニモス。

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота. Суббота.
0: 19.
3: 19.
4: Сентября.
3: Сентября.
5: В Москве 3 часа дня. Время идет, а жизнь в Рашке становится все хуже и хуже.

сколько юных картошек в адском пылу закончилось.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота. 19.
1: 19.
4: Сентября.
2: Сентября.
5: В Москве 16 часов.

0: Аллилуйя! Благодарственно испустил раввин глубокий вздох из расширившейся груди, встав теперь во весь рост на пороге и вглядываясь в то, что явилось его взору.
1: На радио «Анонимус».

0: Сегодня.
1: Сегодня. Суббота.
2: Суббота.
3: 19. 19.
4: Сентября.
2: Сентября.
5: 17 година. Година за годиною. Так і вік зі.

0: 9:24 p.m.
1: Sorry, I'm just, it's starting to hit me like a

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Суббота.
1: Суббота.
2: 19.
3: 19.
4: Сентября.
3: Сентября.
5: В Москве 18 часов. Рабы массово сваливают по хатам.

А я не поехал. Я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку. Клюет.

0: На 8-й международной конференции в Праге наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений, направленных на углубление процесса интеграции в Европе. Выступали главы делегаций и члены правительств.
1: А я не поехал. Я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку. Клюет!

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота. 19.
2: 19.
1: Сентября.
0: Сентября.
4: В Пскове 8 вечера. И в Москве 8 вечера. А если нет разницы, то зачем жить в этом гребаном ДС?

0: Мы... Сука, не туда. Мы в эфире. Добро пожаловать на субботнюю конференцию. Вы ждали? Мы, наконец, с вами в эфире субботней конференции и ведущий DJ Obsidian. Всем участникам привет.
1: Пенис, вагина.
0: Мы запущены, стрюмчики все идут. Так, сейчас ссылочку закину на главную. До Good Game мы, как обычно, не добиваем. Twitch мне настроить все еще влом.
1: Но ведь тебе не нужно ничего настраивать. Ты можешь просто сказать Богу: Бог, сделай Twitch, увеличь мощность сигнала до Good Game, сделай пиздата.
0: Нет, ну, если я так скажу, то, блять, сейчас, я забыл, что я хотел на это ответить.
1: Короче, пускай Бог делает всю работу. Ты сам не ленишься, ты делегируешь. Ты не лентяй, ты великий оптимизатор.
0: Нет, просто тогда Бог... Блядь, сука. Мне тут просто... Квен занимается вот фоном великой задачей, и... Как бы, как это сказать... Короче, у меня вот эти вот постоянно звуки винды, вот этот тын, когда вот ошибка что-то вот не запускается, не открывается, вот, потому что задача, что он делает в MATLAB, у него что-то вот запуски не работают. Вот, да, я вот сейчас выясняю, насколько... Насколько Квин27B работает с MATLAB, а так, да, если сказать Богу «сделай хорошо», то придется начать с того, чтобы либо похекать нашу Вики Анон FM, либо найти мои креденшалы, чтобы залогиниться и достать оттуда, собственно говоря, ключи от Твича. Ну, конечно, можно пойти ломать Твич, но я думаю, тогда Бога у меня не останется.
1: Ну, можно найти тех, у кого креденшалы есть. Вот, например, выковырить их из Криеша.
0: Предлагаешь Богу заняться социальной инженерией в кукарекалке?
1: Нет, к сожалению, эту задачу ты не сумеешь делегировать. И нужно просто рявкнуть на Криеша. Бля, где креденшалы, сука, мразь? Альфа-самцом, рычать, двигать тазом, делать вид, что ты уже имеешь креденшалы.
0: Я вот пытаюсь, которые у нас записаны, то ли они поменялись, то ли я их неправильно скопипастил. Ну, короче, что-то у меня он говорит, что не подходит. Ну, ладно.
1: Ну вот, то же самое с Good Game. Попроси увеличить мощность передатчика, чтобы наш сигнал стабильно добивал до Good Game.
0: Так, а давайте-ка попробуем вещать на Kik. Но тут ссылочка почему-то начинается с RTMPS. Я не помню, поддерживает ли наша вещалка это, сейчас выясним.
1: Да, вот так мы тестируем в продакшене, о чем мы вообще набедлокодили.

0: О, так, мы сейчас будем вещать еще и на Кик.
1: Можно запартнериться с каким-нибудь мелким каналом, который еще мельче, чем Anon.fm, и вещать еще туда партнерский стрим, а сверху какая-нибудь ютуберша будет нас комментировать. Почему у Anon.fm нет партнерской программы, а?
0: А в чем она будет заключаться?
1: Ну, то есть, если вы молодая, красивая, преуспевающая витуберша с хвостиком, там, с некоушками и дилдаком в жопе, вы можете заключить с нами партнерское соглашение и каждую субботу рестримить нашу конфу, попутно комментируя, мявкая, чихая и мурлыча на фоне. Вот, как-то так.
0: Замечательно. Так, надо еще сейчас добавить какую-то подзвучку. Нас тут вот спрашивают, как дела-то вообще с пищеварением там и не только? Вот, Анончик, я скажу, как у меня с пищеварением, потому что... Секунду.
1: Видите, секунду. Боги отвлекают нашего ведущего от...
0: Нет, меня отрывает, отвлекает это самое... Открывшаяся дверь, я же вещаю на радио, а не на квартиру. Так вот. Боги мне тут вводят графики на экране. Значит, с пищеварением все отлично, потому что вот на прошлых выходных я сделал сок из собственных яблок, кислятина. Замечательная, просто вообще жесть. Вот, ну как я 2 дня с него срал. Это потрясающе. Это был не дрист, не жидкое, но ты вот такой приходишь и такой, я обязательно выживу.
1: Завидую, завидую.
0: Вот я сейчас как раз пью этот сок, мы его, подержав неделю в холодильнике, наконец пастеризовали то, что от него осталось. Вот, и сейчас я уже пью, видимо, более безопасный вариант этого сока.
1: Но зачем? Если в нем нет таких спецэффектов, то какой смысл?
0: Ну, он очень кислый, и это прекрасно.
1: Ну, возьми лимонной кислоты... вот. Та-дам!
0: Не, ну если просто добавить лимонную кислоту в магазинный сок, то он будет как бы одновременно таким вот сладким, магазинно-сладким и кислым. Но это не то.
1: Могу тебе предложить отменить магазинную сладость на натуральную. Например, возьми мед. Я на этой неделе купил немножечко меда. Пока его переливал в бутылку, половину меда пришлось потом отдирать со стола, с рук, с ног, с пуза. Вот. В общем, КПД переливания очень низкий был. Но теперь вот пью газированную водичку с натуральным подсластителем и ароматизатором.

0: Ну, это, конечно, интересно.
1: Так, а что там у нас с Кока-Колой? Ты же почти что стал императором Кока-Колы в Москве и Московской области.
0: А, по Кока-Коле продвижки есть. Так, подзвучку включили. Собственно, продвижки следующие. Так, сейчас. Учимся говорить с режимом Obsidian.
1: Опять боги отвлекают.
0: Нет, я просто уже... Короче. Сейчас, секунду, мне надо просморкаться.
1: Короче, это слово «паразит», которое выдает в вас тупое быдло.
0: Я вот надо сейчас заказать для Кока-Колы. По-моему, у меня закончился ванильный этот самый ванильный экстракт нужен. Вот у меня он закончился. Правильный карамельный колер, именно вот не натуральный, именно вот искусственно, чтобы у него был такой вот темный цвет, а не просто глюкозный сироп. И, значит, вот, это я пока не заказал, но мы же тут делаем вот свои битарские технологии, а битарские технологии, как оказывается, требуют немножечко точных технологий производства.
2: Производство. Вот. Я пока что...
0: Вот, и я тут... Короче, покупать SLS-принтер, ой, не SLS, SLA-принтер меня пока вот нейронки не прогрели. Да и мне его ставить некуда, потому что вместе с SLA-принтером надо вот этот самый... ну, там, знаешь, эту досвечивалку, вот эту вот промывалку, вот это вот все дело... Вот, поэтому я решил, что мы обойдемся покупкой сопла 0,2 мм. И вот ты знаешь, на AliExpress проявляют чудеса отсутствия гетеросексуальности. И почти все товары стоимостью там типа где-то 100-200 рублей оказываются в потрясающей категории комбо. Чтобы заказать товар из этой категории, тебе нужно набрать в корзину от 1000 рублей. Вот, поэтому, чтобы заказать сопла 0,2 мм, мне пришлось купить что-то еще, чтобы добрать корзину до косаря. И я таки заказал магнитную мешалку. Правда, она сама по себе стоит 2К, но в любом случае. Вот, поэтому мне скоро приедет магнитная мешалка. Ну, там остальные, это самое, краситель и ваниль с озона закажу и буду варить более правильно. Потому что, вот, я же тогда в первый раз с рецептом ошибся. У нас кофеин в воде не растворяется, поэтому нужно сначала взять горячую воду, намешать в нее уксус и ортофосфорную кислоту, и вот потом уже растворять медленно в ней кофеин. Как раз вот там нужна и магнитная мешалка. Вот, поэтому Кока-Кола, ну, в процессе.
1: Ну, вот то, что кофеин не растворяется, это, честно говоря, что-то странное. Потому что тот же кофеин бензоат натрия у меня растворялся полностью в обычной холодной воде.
0: Я вот, кстати, не понял, какое они видео использовали, и взял просто безводный кофеин.
1: Вот, возможно, как раз дело в том, что твой кофеин более гидрофобный.
2: А кто целевая аудитория Кока-Колы? Кто ее пьет? Кто ее? Дети?
1: Я.
2: Дети.
1: Я.
0: Я.
2: И я.
1: То есть целевая аудитория – конференция anon.fm.
2: А что Кока-Кола делает Кока-Колой? Реклама и красный свет. Вот что.
0: Ну, если ты вот говноед и не можешь на вкус отличить какую-нибудь там черноголовку кола, Cool Cola и добрый кола от настоящей Кока-Колы, то, то как ты вообще нашел Анон FM?
2: Ну, я летел, потом бац, я в какой-то будке с микрофоном. Вот и крякаю вам.
0: Шок. Так, нам тут пишут. Во-первых, нас спрашивают, вы уже купили криптовалюту? Анончик, я покупаю криптовалюту по необходимости, и последний раз это было, по-моему, прошлой зимой, когда я оплачивал домен. Потому что Поргбан принимает крипту, ну, ты затариваешь там сколько надо, оплачиваешь домен на 2 года. Вот. А так что-то пока как-то не особо.

0: Вот. Понимаешь, как бы вот колы эти вот все наши, они сорта говна. Не то, чтобы они прям вот какие-то ужасные, плохие, как бы их можно пить, но это все не то. А тут у нас есть рецепт оригинальной настоящей кока-колы, и я, собственно, его уже делал. Оно действительно... Вот, кстати, я получил от этого рецепта травму. Какую? Я, потому что давно не пробовал настоящую колу, я замешал свою, пробую, вроде похоже. Вот, пью ее день-два, потом думаю, блин, а насколько... Ну, вот что-то вроде похоже, но не совсем то. Вот, настоящая кола, она какая-то немножечко другая. И... Я как-то вот, когда у меня был запас своей колы, я беру, покупаю магазин, сравниваю и это понимаю, что на самом деле это та кола. Вот, теперь вкус колы, у меня для вот какой-то, как бы он день, тот, но я теперь думаю, что это не тот.
1: Блять, вас обоих непонятно. Ты можешь не перебивать?
2: Извините. Я к тому, что это психологическое внушение.
1: Обсидиан, я правильно понимаю, что ты теперь не можешь понять, какая из кол более кольная?
0: Ну, не совсем, как бы. Я вот думал, что вкус, который у меня получился, он какой-то не такой, и он в голове у меня отложился как почти кола. А когда я попробовал настоящую, я понял, что это как бы вообще тот вкус, и теперь для меня вот оригинальная кока-кола, она в голове считается как почти кола. Вот.
2: Это все реклама и самовнушение.
0: Так, также тут вот пишут нам совет. Ищи на Озоне просто таблетки и заказывай рандомно. И пробуй в эфире, чтобы проверить эффект. Не знаю, какой именно эффект я должен проверить, но опыт, конечно, интересный. Ты можешь прийти к нам в конференцию и провести этот опыт сам. Почему я?
2: Он намекает, что ты Шизик, хотела напить таблетки.
1: Могу лишь сказать из своего опыта. Значит, кофеин, бензоат, натрия, сами таблетки, ну, немножко горькие на вкус. Вот, но когда ты их растворяешь в напитке, эта горечь, ну, видимо, расползается по всему напитку, и горечи совершенно вот ты не ощущаешь. Вот, то есть... Кофеин, бензоат, натрия в напитке можно. А есть кофеин актив с витамином В. Есть такой горький вкус. Они плохо растворяются. Ну, растворяются, но горечь, и я крайне не советую. Напиток будет испорчен. Есть кофеин интенсив. Это... как бы тот же самый кофеин актив, но для одной отдельной сети аптек. Ну, по крайней мере, так они говорят, что производитель тот же, все то же самое. А таблетки явно имеют специальное покрытие, которое заставляет высвобождать кофеин медленно. Это не баг, это фича, чтобы ты принял одну таблетку в течение дня, и она постепенно там в желудке распадалась. А оно тупо не растворяется в напитке. То есть вот у тебя как бы три варианта есть, и все пора вести себя в напитке.
0: Ну вот смотри, я загуглил вот этот вот кофеин, бензонат натрия, это какое-то соединение кофеина, а я взял чистый кофеин без, просто кофеин, вот как он есть, и обезвоженный.
1: Вот, но опять-таки Википедия говорит, что в воде он должен растворяться.
0: Так, сейчас я пытаюсь посмотреть, какая у него растворимость в воде. А, ну вот, плохо растворим в холодной воде, легко в горячей. То есть его надо именно прям вот правильно растворять в почти кипящей воде.

0: Вот, а я его тогда не домешал.
1: А магнитная мешалка теперь у тебя будет с подогревом ведь?
0: Блин, с подогревом это дорого и некомпактно, мне некуда ставить, поэтому без подогрева. Я думаю, там не настолько долгий процесс, там же, по-моему, у него нигде не надо держать температуру точно, нужно просто типа вначале, чтобы оно было теплым. Вот, поэтому мне такой хватит. Если очень понадобится, ну, я подогрев как-нибудь доделаю.
1: Ну, по-моему, он там его где-то часа два варил.
0: Слушай, не помню.
1: Я тоже могу напиздеть. Вот, а по поводу криптовалюты. Я бы с удовольствием купил бы криптовалюты, но в данной финансовой ситуации предпочитаю покупать криптоколбасу. Вот, и, скорее всего, до конца месяца я останусь даже без криптоколбасы, не то что без криптовалюты.
0: Это печально.

0: Кока-колу надо пить с кубиками льда в стакане.
1: А эти кубики льда сейчас здесь, с нами, в этой комнате?
0: Нет, у меня в морозилке только мороз. И, возможно, рыба.
2: Это плохой холодильник. У тебя в хорошем холодильнике, кроме мороза, должны быть креветки.
1: Пьем кока-колу с замороженными кубиками льда и креветками и рыбой, вросшими в этот лед.
2: Да, настоящий элитный напиток уровня Битарцка.
1: Ну, скорее знаешь, древних викингов, которые вот чем-то подобным баловались. Но где мы, а где викинги?
0: А я их видел.
2: Кого, креветок или викингов?
0: Викингов с креветками.
1: А они сейчас здесь, с нами, в этой комнате?
0: Не, я их по телевизору видел.

0: Вот, также нам тут советуют. Осталось попробовать кока-колу из кустов коки, и вот она будет той самой. Также нам пишут замечательный совет. Ебашьте сразу сюрстриминг в кофе. Ну да, это чтобы наверняка проблеваться. Вообще, кстати, я пытался смешать кока-колу с молоком и кофе. Получилось что-то на редкость отвратительное.
1: Еще раз, почему получилось и как ты это мешал?
0: Ну смотри, я заварил кофе. Потом добавил это самое. Звук? Не, вроде все нормально. Потом добавил туда это самое, значит, немножко самодельной кока-колы. Ну и потом немного молока, потому что вроде как бы этот пилк это есть, это делают, это используют. Говорят вроде, что это вкусно. Если смешать с кока-колой, ну, наверное, тоже будет нормально. Я такой пробую, понимаешь, как бы вот, ну, хорошо заваренный кофе, он такой кисленький. Кока-кола туда со своей, ну, соответственно, с газами и ортофосфорной кислотой тоже добавляет чуть-чуть кислинки. Плюс еще, ну, вот этот кока-кольный вкус. И еще сверху этого молоко я такое это пробую, блядь. Зачем я это смешал? Это пить невозможно.
1: Ну, вообще, насчет молока и кислоты. У меня с детства была травма. В каком-то из кулинарных трактатов, который был мне доступен в детстве, сказано было, что возьмите молоко и, взбивая молоко, хуйните туда лимон. Миксер, конечно, у меня был, молоко было, но что-то я неправильно трактовал в слове «взбивайте». Вот. Возможно, там было какое-то указание, типа медленно влить туда сок лимона или еще что-то такое, что показалось мне неправильным. В общем, было смешано молоко и лимон. Вот. Мне потом объяснили, что я дебил, что я умственно отсталый, что меня нельзя пускать на кухню, что кулинария это не мое, что таких, как меня, надо лечить в больницах. Вот. И в целом мне объяснили то, что мешать молоко и что-то кислотное, задача, ну, такая себе. Тем не менее, во многих кулинарных рецептах такое действительно практикуется. То, что смешайте что-то молочное и что-то кислое. Вот. И да, у меня очень хороший прикольный осадок образовался. Вообще, прикольная субстанция, скажем так. Вот. Здесь у тебя получается классическое кофе с молоком, и, в принципе, это хороший напиток. Вот. А вот кока-кола, мне кажется, имеет кислотную среду. Вот. И это странно. Вот. А вот где ты увидел кислотность у чистого кофе, это у меня большой вопрос.
0: Ну, знаешь, это зависит от, видимо, сорта и способа приготовления, но вот такой чистый кофе, хорошо заваренный, он на самом деле будет чуть-чуть с кислинкой. Ну, это вот именно кофе, который заварен, я так понимаю, вот не в чашке, а вот через пресс или через кофемашину. Вот оно чуть-чуть с кислинкой. В турке, по-моему, не кислит.
1: Вот. Потому что в этих ваших прессах и кофемашинах я это ваш кофе никогда не пробовал. Вот. Поэтому здесь у нас показания разнятся. Ну, даже если у тебя кофе с кислинкой, ну, можно добавить чуть-чуть капельку соды, чтобы это дело нейтрализовать.
0: И другие кулинарные лайфхаки на радио Анонимус.
1: Да.
0: Вот. А та... Блядь, я опять забыл, что я хотел сказать. Вспомнил про молоко и кислое. Я как-то раз в детстве вот, ну, ты же знаешь, чай пьют с молоком, правильно?
1: Да.
0: А какой?
1: Ну, вообще темный чай.
0: Ну, в принципе, да, с молоком можно пить любой чай, и черный, и зеленый. Я почему-то какое-то время вот думал, что православно только зеленый, а потом оказалось черный тоже. Но мы же в детстве особенные, мы пьем разные чаи, вот мне нравятся разные. И я как-то заварил чай, знаешь, вот в пакетиках фруктовый. Там был то ли с апельсином, то ли что-то такое, и догадался в него добавить молоко. Молоко, естественно, свернулось, и у меня получился такой вот чай с странными белыми хлопьями.
1: Ну и как, приятно?
0: Слушай, по-моему, я его пить не стал. Вот. Ну и как-то вот это выглядело слишком страшно.
1: Что-то у нас, знаешь, были такие уроки в школе странные, типа «пей питье». Кто-то принес электрический самовар, нас заставили принести чайную пару, то есть блюдце, чашечку, и вот мы типа должны были учиться вот как пить чай. Было у нас такое. Причем это даже вроде как не первый класс был, вот. И вот, наверное, в этом, на этом школьном уроке нам нужно было бы что-нибудь такое. Там, держите блюдце левой рукой, держите чашку правой рукой, вот, а полоску фенолфталеина вот, макайте третьей рукой.
0: И смотрите на нее третьим глазом.
1: Да. Вот, и вообще, чаепитие без полоски фенолфталеина, не, дети, это риск.

0: что нам тут пишут. Бери робусту чистую, без добавления арабики. Кофеина больше кислоты не должно быть. Ну вот я не знаю, у нас просто не я покупаю кофе, и тут постоянно какие-то вот из Таберы, вот, в общем, какие-то странные сорта, какие-нибудь там вот, вычитаешь там смесь робусты с арабикой, еще что-нибудь, какой-то там южноафриканский, южноамериканский кофе, такой, кто все эти люди, я не знаю, что это такое. Вот, пью, молю и пью, что есть.
1: Стопэ! Во-первых, здорово, а во-вторых, если не ты, то кто? Ты с кем-то связался все-таки?
0: Сейчас будет откровением, что я живу с родителями, да.
1: А, ну тогда ладно. Тогда верю.
0: Вот. А на работе я вообще пью растворимый. Ну, как бы, кофемашину, пока у нас были деньги, я как-то вот не прогрел на нее начальника, да и не очень-то и надо. Вот, тем временем вместо меня тут, я забыл, но у нас висит телефонная трубочка на главной, поэтому вы, кто еще не зашел в конфу, вы можете зайти, вам просто нужен мамбл-клиент, ну, дальше разберетесь. Вот, ссылочка висит где-то там под телефонной трубочкой, блядь, телефонная трубочка висит под кнопкой отправки сообщения. Вот, тем временем нам еще... Вот. Да-да.
1: Почему вы не используете Ежнет-телефон? Он не требует установки стороннего софта.
0: Слушай, не знаю. Я помню, что мы как-то пытались, у нас были эксперименты с вообще веб-версией Mambo, но что-то оно не пошло.
1: Сейчас покажу. Продолжайте.
0: Вот, также нам тут вот написали в тему криптовалют странное сообщение. Вот я вам уже 5 лет минимум пишу про криптовалюты. Вы ж программисты. Там бесплатно раздают сотни тысяч долларов аирподами за ноды, за тестирование и т.д. А вы что, могли бы уже свой город построить? Анончик, поясни, кто раздает, где раздает, кому главное раздает? Мы вот такое не знаем.

0: Так, нам кидают ссылочку на телефон usenet.in. И я вот захожу. А как этим пользоваться?
1: Ну, в углу экранчика указан твой номер. На него при желании кто-нибудь может позвонить. Главное, просто оставляй эту страницу открытой.
0: А-а-а. Ну ладно, я так понимаю, там это самое, кооперативных звонков поддержки нет.
1: Но зато можно звонить, не ставя себе всякую хуйню из интернета. Так что для разовой связи пойдет. В конце концов, не все желают разговаривать на протяжении 2 часов.
2: А как запустить что-то не из интернета?
0: Да, очевидно, для этого должно быть что-то, что можно назвать браузером.
2: А что это такое?
0: Мы не знаем. Если бы мы знали, но мы не знаем.
1: Все необходимое можно загрузить с установочного диска Microsoft Windows. Ну, по крайней мере, так было. Сейчас не знаю.
0: Ну, ты же понимаешь, что если загружать это с установочного... Хотя... Значит, надо проверить, вдруг это работает еще и в Internet Explorer.
2: Причем надо понять, с какого установочного диска. Потому что Windows 98 шел в комплект с ним, шел Internet Explorer 4. А в 95-й был 3.51, по-моему.
0: А в XP?
2: В XP уже был 6-й.
1: Сидиан, говори номер, я позвоню, я специально для этого наушники надел.
0: Так, давай попробуем, сейчас я ему разрешаю. Так, номер 452-89-78.
1: Четыре, пять, два, восемьдесят девять, семьдесят восемь, так?
0: Да.

0: Мы наблюдаем, как диджеи хакают в прямом эфире.
1: Меня сегодня килограмм похакали. Видимо, хозяин вернул себе килограмм.
0: Мы знаем, что это работает. В общем, да, эта штука действительно работает. Теперь мы знаем, что вы можете открыть вот красивенькую Nokia 3310 в браузере и звонить по интернету через, ну, через это.
1: А что? Что такое браузер? Что такое браузер?
0: Браузер — это то, чего у нас нету. Современный хороший браузер может вам заменить операционную систему. Ну, если вы, конечно, адепт, как это хель-то называлось, блядь, Chrome OS. Так, нас тут тебе задают вопрос, а зачем тебе килограмм?
1: Так получилось, что я с утра до ночи лежу на кроватке, врастаю в ней. Вот, но количество денег резко сокращается, долги продолжают расти, причем гораздо быстрее, чем я получаю деньги, а главное, денег на колбасу уже не хватает. И надо как-то найти вот рабство, за которое мне будут платить мерзкие зеленые бумажки. Да хотя бы уж красные, я уже на все согласен. Ну и вот было объявление то, что местным перекупам нужен Феллини, чтобы делать видеоролики, как клево покупать у местных перекупов товар. Вот, чтобы я делал эти ролики в Инстаграм, вот, в Килограмм и в прочие вот вещи, но мне так и не ответили туда. Это печально. Ждал,
2: моделью.
1: Да, я вот уже, кстати, реально думаю, а не написат ли скуф модель вот старого больного человека, идеально для всяких разводов. Вот, всего 500 рублей за час беру. Вот, но не получилось, не фартнуло. А сегодня проверяю, а мне говорят, что ошибка авторизации. Пук средник.
0: Помянем. Также задают, вот нам написали, браузер — это то, чего нет под Windows 7. К сожалению, да. И еще один вопрос. Почему ты не вкатился в гей-дев?
1: Ну, а зачем туда вкатываться? Ребята, сейчас у меня есть масса замечательных вакансий. Например, работа в очистных сооружениях. Вот почему я не вкатился, например, в очистные сооружения? Я вот нашел клевую вакансию, она, правда, не рядом со мной, а нужно ехать в Усть-Лугу. 140 тысяч рублей платят за работу на очистных сооружениях в Усть-Луге. Вот. Почему, вот зачем геймдев, а не очистные сооружения? Или, что еще более интересно, это аппаратная косметология. В частности, маникюр и педикюр аппаратный. Фактически это ты берешь фрезу, вот, и хуячишь пациента фрезой. Нужно, конечно, будет выучить название типа «фреза пламя» или «мягкая фреза с алмазным напылением». Я не знаю, как это, что это означает, эти заклинания, но это, видимо, чем более пиздатое название, тем лучше фреза работает. Вот. Есть фрезы красные, есть фрезы синие, есть фрезы красно-синие. Вот. Это все, что я узнал пока об этом, но мне сказали, что если я такое себе резюме отправлю, ну, запрос отправлю в компанию, где делают ноготочки, то меня забанят не только вот в этой компании, но и потенциально забанят меня на Лохита. Такие дела. Вот, что еще? Есть замечательная работа в местной больничке за 40 тысяч рублей. И также 40 тысяч рублей платят в прачечной. А, в принципе, я вот думаю, может быть, действительно в прачечную? Это же прекрасная работа для бетарда, а?
0: Вот. Я боюсь уточнять, а в больничке за 40 тысяч подопытным?
1: Техникам по грумиздам.
0: Шок.
2: Я говорю, что можно устроиться курьером. Это гораздо больше в духе бетарда, чем в прачке, потому что бетард должен доставлять, как известно.
1: Тут проблема в том, что я старый и больной. Вот, и куда-либо шароебиться, и это не про меня точно.
2: Купи инвалидную колясочку и скажи конторе, что это средство индивидуальной мобильности.
1: Ну, сомнительная инвестиция, сомнительная.
2: А чё, с моторчиком? Ну, правда, по закону эти хуевины могут двигаться не быстрее, чем 5 км в час. Но кого это ебёт?
1: Так я пешком хожу, не быстрее.
2: Ну вот.
1: Ну вот, если вы меня увидите на улице, то я реально вот иду как 80-летняя старушка. Поэтому работать мне курьером сомнительно. Был у меня лесопед. Вот, но лесопед ездит очень быстро для меня, и я постоянно врезаюсь во все. Так что не, это тоже не вариант.
2: В любом случае, я все на связи, у меня появилась электронная почта. novak@waifu.club. Все желающие могут написать туда и попросить меня устроить куда-нибудь в хорошую контору. В самое лучшее не устрою, потому что я работаю там сам. Вот. Но вам конкуренцию составлять не буду.
1: Вот, у меня тоже появился e-mail, я отправил свое резюме быдлокодерам с этого нового зарегистрированного e-mail. Позвонил на телефон, там передали телефонную трубку Хрюше, спросил, говорю, вот я отправлял резюме, вы получили? Да. Вот мы получили, когда приедет инженер-конструктор, мы ему передадим, и все будет прекрасно. Через 2 дня пришло сообщение о том, что мой файл не был доставлен. Короче, реальность делает все, чтобы я не устраивался на работу. Реальность понимает, что я не смогу работать на работе. И что мне не дадут оплату деньгами. Но чем еще заняться, я так и не придумал.

0: Вот, я тоже не придумал, чем заняться. Нам тут пишут, нахуй работу, пусть и агент хуярит. О, а давайте я вам всем расскажу про белорусского вайб сисадмина из вот какой-то областной больнички.
1: Давай.
0: Так вот, в одном чате у нас есть, значит, персонаж, который вот является куда более экспертным в области общения с Богом. Даже вот превосходит нас тут всех вместе взятых. Процентик тут с нами нет, но даже если его проплюсовывать. Вот, но при этом человек странный. Сам он из Белоруссии и работает в какой-то областной больничке. Работает он там в так называемом внебюджетном отделе. Вот, то есть, когда вы вот такая передовая страна, которая все цифровизирует, то IT-отдел на самом деле в поликлинике, он как бы считается вне основного бюджета. Это чисто такой бюрократический термин, но вот поясняет, где твое место. Вот ты, так сказать, Никей. Вот.
1: Нет. Ты как бы вне системы. Вот, то есть все как бы сидят в матрице, а ты вне системы, над матрицей.
0: Ну, или сбоку от матрицы.
1: Главное, чтобы не под ней.
0: Так вот, значит, человек работал, и ему что-то стало скучно, он решил попробовать будущее. Ну, решил он где-то, по-моему, в районе конца осени прошлого года, когда у нас вот начали появляться всякие там код-код, кодекс и вот это вот. Короче, когда вайб-код стал рабочим, то есть можно сказать нейросетке «сделай, заебись», и она тебе не просто даст код, а она напишет код, сама его запустит. Вот, и чувак, значит, купил через там кого-то подписку там сначала на Anthropic, потом на ChatGPT, и вот пошло-поехало. Мы периодически читаем посты про то, как ему вот агенты переделывают сайт поликлиники, про то, как он заменяет собой там почти весь отдел бухгалтерии, пишет про, вот вместо целого отдела там автоматизирует бухгалтерский учет, что-то там еще было. Вот. Потом, как он с нейросеткой полдня отлаживал, почему у него не работает LED-лента. LED-лента питается от 5 вольт, а питание от блока питания идет по, естественно, CAT5E кабелю на 50 метров. Вот. Чат ГПТ тоже над этим вопросом думал тогда долго. Но вот недавно это все дошло до апофеоза. Ну что он, значит, пишет с вопросом. Так, чуваки, вы вот подскажите какой-нибудь станок для счета бумаги. Зачем? Вот у нас тут в больничке экономят, всякие вот бланки надо раздавать, их заказывают раз в год из типографии, и надо всем раздать вот столько, сколько положено. Я им говорю, ну, на развес раздавай. Нет, на развес это не то. Ну, предложили, ну, блять, ладно, не устраивает на развес, бери штангенциркуль и меряй толщину стопки. Он такой, ну это уже лучше, но все еще не то. Ну, засунь в принтер и распечатай пустые листы. Тоже не то, это медленно. Надо вот быстро-быстро по нажатию кнопки отсортировать листы, значит, выдать вот точное количество листов. На как бы всякие доводы, что это, ну, не его работа, он как бы тут просто сисадмин, но кто же виноват, что он там, что он своей автоматизацией и умудрился заменить отдел снабжения, и теперь это, ну, как бы формально не его, но по сути его задача. Вот, он скажет, что нет, надо делать. Он, значит, отправил Астру дизайнить ему во фрикаде вот устройство для автоматического отчета листов бумаги, но я вот по ходу дела, ставя ржущие эмоджи на его сообщение, значит, такой, пишу, закинь ему по приколу, закинь по приколу в свой чат ГПТ такой промпт. Промпт следующий. Судя по нашим перепискам, скажи, кто меня спонсирует? Кремль, Моссад, ГУР, Мормоны, ХОГ, FBI, Масонская ложа или что-то другое? Прожарь хорошенько. На что ChatGPT, как обычно, конечно, выдал простыню, но вот последняя фраза у него оказалась прекрасной. Читаю дословно. Так что финансовый поток, судя по сюжету, идет в обратную сторону. Это ты спонсируешь инфраструктуру своим временем и убеждением, что после следующего исправления она наконец отъебется. Вот, ты бы вот хотел за зарплату в 40 тысяч оплачивать подписки на вот передовые и модели и целыми днями проектировать станки по сортировке бумаги, заменять собой там это самое бухгалтерский отдел больнички одним промптом в чат ГПТ, ну и вот всякое такое.
1: Ну, в принципе, неплохая работа на самом деле. И да, наверное, бы хотел. Вот. Сразу скажу, что когда я работал в Гасухе, вот, я за свой счет покупал бумагу, покупал всякие товары и прочие там расходники, иногда заправлял картриджи за свой счет. Вот. Это было гораздо проще для моего психического здоровья, чем идти в бухгалтерию и задавать полный квест на все это дело. Вот. Тут вот в этом рассказе, что мне непонятно, это кто это дело финансирует. Вот. Потому что, ну ладно, бухгалтерию он, допустим, сумел автоматизировать. Вопрос: почему ему за это штрафов не навешали?
0: Вопрос, кстати, справедливый. В нормальной стране надо спросить, почему ему за это не подняли зарплату. А вот мы в странах СНГ задаемся вопросом, почему не оштрафовали.
1: Да, именно так. Вот, поэтому по описанию он или брат сват директора, или директор на него молится. Вот, потому что понимаешь, что если его, ну, других таких идиотов нету, а если этот уйдет, то все, пизда. Вот, или это и есть директор, просто вот, который играет в некий образ.
0: Я думаю, ни то, ни другое. Просто, видимо, никто из там отдела кадров или, как бы это сказать, директоров больнички не просек, что он вот заменяет всех, а они так смотрят на это, вот, типа, это самое, ты ж программист, а почини принтер, ты ж программист, а почини нам видеонаблюдение, а почини там еще что-нибудь, и вот, а он это делает, потому что, ну, как бы, починить принтер, ладно, там, штатный сисадмин это может сделать, починить видеонаблюдение, в которое, ну, как бы, там, санкционированный доступ и вообще вмешиваться по-хорошему должен только вендор, кто это ставил, ну, адекватный сисадмин не рискнет, потому что мало ли чё. Вот, а он такой, ладно, там, почини сайт, который тоже делали какие-то третьи подрядчики там по госзаказу, который, ну, как-то решили где-то сверху. Вот, тоже нормальный сисадмин, он вот не лезет. А этот просто лезет, и они такие, о, круто, он может сделать то, это. Вот, и они вот как-то не заметили, что их больничкой управляет, ну, или, по крайней мере, пытается управлять вот чат ГПТ.
1: Вот. Но я тебе могу сказать, что когда я был сисадмином, а точнее, был по бумажке главным программистом, главным, вот, я, хотя я точно не помню, был ли я главным, кем я был, я точно уже не могу сказать. Короче, вот все, что включается в розетку и при этом не является чайником, вот это была моя зона ответственности. Вот это, то есть компьютеры, там, магнитофоны. Вот казалось бы, вот магнитофон. Вот какое оно имеет отношение к... Это я должен был делать. Нажать Ctrl-C, Ctrl-V в бухгалтерской программе. Я... факс заправить, я... А кто... Ко мне приходит девочка, это секретарша, говорит, а что, я это, что ли, должна делать? А я не отвечаю, а я, что ли? Вот. И фактически за все должен был всем, все, что включается в розетку, вот, это все должен был делать А.
0: замечательно.
1: Могу сказать, что работа в Гасухе достаточно специфическая. Интересная? Нет. Растешь ли ты как личность? Нет. Растут скорее твои заболевания и ненависть к людям. С другой стороны, у тебя в Гасухе очень много свободного времени, и ты действительно можешь общаться с Богом. Причем в большим-большим... Так сказать, у тебя очень много времени для общения с Богом. Тут другой вопрос. Почему, во-первых, его не штрафуют за все это? Понимает ли он, что однажды это все кончится? Ну, в какой-то момент его просто похоронят под должностными обязанностями, которые он на себя взял. Вот. И в-третьих, нахуя он это вообще делает? Может быть, у него просто фантазии нет?
2: Он просто добрый.
0: Я думаю, у него как раз вот есть фантазии, просто ограниченные, потому что он вот как раз написал, как он вот нас вчера, позавчера удивил, что у него по тестам IQ всего 89. Поэтому вот фантазия есть, но по-настоящему великие свершения ее не хватает.
1: Ну, я бы сказал, все-таки ICQ маловат.
0: Ну вот, да, поэтому вот чем меньше ICQ, тем более вот странные, но объемные проекты у тебя делают нейронки.
1: Нет, чем меньше у тебя ICQ, тем у тебя выше преданность. И это как раз отлично показывает, почему он делает чужие проекты, а не свои.
2: Какой ICQ у утенка?
0: Кто такой утенок?
2: Настоящий утенок, живой, птичка.
0: Не знаю, но мы вот скоро собираемся выяснить, какой ICQ у мухи.
2: Ну, утка же умнее, она муху ест.
0: Ну, знаешь, ты как бы тоже умнее, ты утку ешь, но сможешь ли ты говорить с Богом, я вот не уверен.
2: Ну, да тут с Богом. Тут хотелось бы быть умным, как утка. Уже достижение для некоторых.
0: Ну да, в твоем случае надо получить мозги, не мухи, но мухи тоже можно, утки, а голос человека.
1: Вот, и тут возникает как раз отсылка к моему замечательному стартапу по синтезу речи. Но, к сожалению, Бог за пару недель так и не сумел сделать что-то вменяемое. Ну как, один из синтезаторов, конечно, был сделан, но уровня Б. Вот, а на большее богов не хватило.
2: Мне бы твой голос...
1: Вот, если бы богов хватило на большее, мой голос ты мог бы скачать на гитхабе.
0: Эх, ну вот, боги пока что... боги могут только вот взять то, что уже есть, и собрать это вот воедино. А придумать что-то новое пока получается не очень.
2: Ну... Не боги, братья, ребят.
1: Ну, зря ты так. Боги много чего могут придумать. У них это даже неплохо получается. Вот. Другое дело, что они могут решать немножко другую задачу, нежели ты себе представляешь.
0: Какую?
1: Они ее найдут сами. Они оптимизируют твою задачу и будут решать что-то другое, что якобы нужно тебе. А ты вроде как, ну да, домен тот же, область та же, вроде как оно даже умнее, даже правильнее. Вот. Но пару недель ты будешь заниматься хер знает чем, потом выяснится, что задача была совсем не той.
0: Замечательно.
2: Как зовут славянского бога огня?
0: не знаю, наверное, Алиса ГПТ.
2: Нет, мужика. Мужика.
0: Вот. Вот так бывает, когда заходишь без контекста в субботнюю конференцию.
1: Так бывает, когда так бывает, когда у тебя контекст 64 байта.
0: Да, мне вот один был как-то пост в x.com. Чувак написал, что женщины — это просто LLM на несколько миллионов параметров, обученные на вот текущих тиктоках. И кто-то такой цитирует, типа... Женщины это ЛЛМ на 10 миллионов параметров. Да это же продвинутый уровень мизогонии.
2: Пожалуйста, покажите косплей на Квагу. Косплей на Квагу.
0: Можем показать только на Кваку, но мне вот что-то не зашло. Я в это не играю.
1: Скажите, пожалуйста.
2: А надо на Квагу.
1: А мизогония это в попу или в пизду?
0: Ну, это как пойдет.
2: В мозги.
0: Вот. Так, нам тут пишут. В моем родном ПГТ больничку взломали хохлы пару-тройку лет назад. Туда приезжали люди из ФСБ. Что там с админами сделали, даже не представляю. Услышал эту историю с чужих слов. Ну, знаешь, вообще странно. Потому что, с одной стороны, что можно взломать в больничке, с другой стороны, ну, наверное, что-то можно. Точнее так, с одной стороны, да, ты можешь что-то, наверное, можно что-то взломать в больничке, но с другой стороны, что ты оттуда важного вот вытащишь? Сколько у тебя бабушек, там, я не знаю, ходит к кардиологу? Особенно если это в каком-то задрищенном ПГТ.
1: Ну, слушай, тут есть другой момент. Похожая история, ну, не совсем похожая, была в Китае. Там молодой сисадмин устроился на работу в больничку, но больничка была коммерческой. Это ключевой момент. Если я правильно помню, это были три рядом стоящих здания, вот, с кучей дорогущей техники. Там всякие томографы, энцефалографы, всякие рентгенаппараты. И, естественно, все это было подключено в сеть. Все эти томографы, ну, большая часть из этих томографов, энцефалографов, умели общаться по СМБ и были совместимы с Windows 95. Соответственно, в рамках этой замечательной больнички была реализована одноранговая сеть, где каждый видел каждого. То есть и томограф, и энцефалограф все были доступны с каждого рабочего места. Вот. И туда пришел замечательный сисадмин. Да, естественно, у всего этого была система безопасности, которая говорила, что никакого, блядь, интернета. И тут мы работаем... в серьезном бизнесе, вот, а ваш интернет, это вот плохо-плохо, понятненько? Вот, нету интернета, нету проблемы, понятненько? Казалось бы, Obsidian, что могло пойти не так?
0: Кто-то подключил мобильный интернет через вот с телефона раздал, да?
1: Именно так. Вот. Ну, нету интернета, так мы поставим свой игровой сервачок, раздадим с телефона и будем играть в игры. Ну, ребята, ну... В итоге словили майнер. Майнер в течение некоторого времени занимался тем, что... Ну, точнее, не майнер, а вымогатель криптовал все это дело. в том числе криптовал что-то внутри томографов. Как он туда залез, непонятно. Вот. И поскольку количество компудастеров было очень большое, вот, там, собственно, получалась очень неприличная сумма для выкупа. Вот. Поскольку это бизнес, это бабки, выключить рубильник, не, ребят, не вариант. Вот этот томограф еще не зашифрован. Отлично, вот мы продолжаем идти, у нас люди идут, у нас бизнес, бабки. Вот, значит, мы, пока этот томограф работает, вот туда людей отправляем. Томограф уже зашифровали? Ну ладно, у нас еще парочка осталась. Вот, а выключать нельзя, у нас бабки идут. В какой-то момент томографы начали кончаться. И все остальное оборудование тоже начало кончаться. И тут-то как раз решили, а может быть заплатить хакерам, а? Получилась какая-то невообразимая сумма, но связались с хакерами, и хакеры даже ответили. Хакеры, к сожалению, ответили то, что, извините, мы не рассчитывали, что в ваших сетях будет Windows 98, мы не рассчитывали, что у вас будет Windows 95 и томограф из СМБ. К сожалению, мы не можем восстановить данные на этих устройствах.
0: Бля!
1: Вот, чем это...
2: Вирус, гадкий утенок!
1: Вот, чем это дело закончилось, я не знаю, но получилось очень смешно. Вот, а самое смешное, это когда я читал комменты под этим делом, и там профессиональные сисадмины рассказывали, ну как же так, ну ребята, ну кто так делает? Ну, во-первых, Windows 98, это небезопасно, понятненько? Поэтому нужно ее обновить. Поставить все патчи свеженькие и, конечно, сверху антивирус Касперского.
0: Замечательный совет.
1: Вот, Obsidian, скажи, у тебя на Windows 98 все последние патчи стоят?
0: Ну, нет, патчи у меня не все, но антивирус Касперского на моей Windows 98 точно стоит и работает.
2: Ну, я давно визжала.
1: Вот, но понимаешь, если у тебя нету самых последних патчей от Microsoft, то твоя Windows 98 может быть в опасности.
0: О, нет, может быть, моя это самая Windows 3 тоже в опасности.
1: Бля, ты ее не обновляешь? Ну ты ламер!
2: Я тоже Windows 8 не обновляю.
1: Вот, и вот когда я, если я дойду до этого места, где в больничке предлагается... в больничке предлагается работать техником по грумиздам. Вот. Раньше я был инженером-программистом, а теперь техником. Вот. То, возможно, я буду и с Windows 3.1 сталкиваться. Более того, когда я последний раз работал в Гасухе, это, на минуточку, 2007 год, у меня 20 лет разрыв в стаже. Сука, любая Хрюша должна спросить, а чем вы 20 лет занимались? Так вот, меня спросили, вернее, там у нас был разговор про сети. И я разговаривал с человеком, который поддерживал сеть от MS-DOS. 2007 год.
0: Все замечательно, все отлично, так и должно быть. Это, вот понимаешь, есть Enterprise, а есть русский Enterprise, и вот это был он. Я бы даже сказал, возможно, советский.
3: В 2007 году это нормально.
1: А еще мы в 2007 году пользовались дискетами. Причем дискета...
2: А я в 2007 году... Я в 2007 году конфетки, сигаретки...
0: Ты родился в 2007 году. Мы это уже поняли.
2: Нет. Уже поняли. Нет, я конфетки, сигаретки пробовал.
1: Так вот, значит, у нас был интересный способ IPC, Interprocess Communications. Значит, если тебе нужно что-то перенести из одной программы в другую, сначала это надо сохранить на дискету, а потом с дискеты в другую программу. Вот.
0: Замечательно. 10 из 10. Так, нам тут вот пишут. Меня всегда в Гасухе напрягает вот. Работаешь ты там не кем, а там везде пиратский софт. И вот ой, знает, что с этим делать. Это же незаконно. Анончик все намного сложнее. Во-первых, на самом деле в Гасухе пиратского софта не бывает. Ну, по крайней мере, когда ты работаешь там никейщиком, то есть тебе, как правило, на самом деле пиратский софт ставить нельзя. Вот. И работникам тоже нельзя. Ну, теоретически ты можешь за это огрести. На практике вот я был в крупной гасухе, такой очень крупной. Номинально там работало что-то типа 7 тысяч человек. Фактически, ну, я думаю, до 2 тысяч. Ну, как бы все равно масштабно. Так. Вот, и, наверное, там вроде бы был IT-отдел, который вот заведовал компудастерами на всем предприятии, но фактически, кроме такой вот корпоративной сети, у каждого отдела, ну, который достаточно большой и самобытный, у нас он такой был, там было человек 50, вот, есть свой сисадмин. Свой там какой-нибудь сервер, ну, это просто какая-то старая рабочая станция, которую вот сотрудника больше нет, а диск там большой, ну, вот и оно используется как сервер. Вот. Понятное дело, что все подключены туда просто по СМБ, и у всех есть сетевые папки, и это весь, все, что вот делает, так сказать, сервер отдела. Вот. И... Соответственно, в каждом отделе свой сисадмин, там вот когда нужно какой-нибудь софт поставить, настроить, вот он это все делает. И если вот говорить про какие-нибудь рабочие программы, то есть компы, которые не подключены к сети предприятия. Если вдруг когда-нибудь, вот это почти дословная цитата, если вдруг проверка приедет, то пока они будут там на проходной оформляться, мы тут все уже удалим. Это дословная цитата, когда я спрашивал про пиратский софт. Лицензии Altium'а там каким-то образом, кстати, были настоящие, но быстрее поставить пиратку, чем отправлять заявку в IT-отдел, чтобы они пришли и поставили тебе там, активировали лицензию. Вот. Что касается такого элитного софта, как Vivada, ну, там лицензии достать ни в какую, там понятно. И как бы оно незаконно, но если очень нужно, вот обходные моменты в виде, пока они там будут оформляться на проходной, они есть. Вот, так что это нормально, это делают, это используют.
1: Ну, я немножко тебе свой опыт расскажу. В одной конторке, не совсем гасуха, скажем так, полу,

0: десятилетней давности, вот, это мы можем. Вот, это как бы незаконно, нехорошо, но дрючить не будут. А вот если поставить совсем-совсем свеженькие автодески, ох, тебя и набутылят.
1: Замечательная логика, ничего не сказать.
0: Вот, причем, поскольку у человека есть как бы связи с трехбуквенной, ну, он бухал с представителем трехбуквенной организации, вот, вполне себе верю, что эта логика и там работает.
1: Знаешь, самое интересное, по-моему, в том, что у нас не трехбуквенная организация за это отвечает. То есть, ну, как бы они могут это найти, но набутыливать будет, по-моему, кто-то другой. Я забыл, кто. Следственный комитет, что ли, или кто у нас это будет составлять?
0: Ну, вот у начальника были кореша именно в трехбуквенной. А сейчас за это набутыливает я и не знаю. А в бывшие времена это были представители самого БСА, Business Software Alliance.
2: Я тоже знаю одних из буквенной организации. Только они там все тупые.
1: Вот, знаешь, да. Найти трехбуквенную организацию с умными людьми сложно.
0: Именно так. Вот, ну смотри, я думаю, даже сегодня может какой-нибудь Иван Иванович сказать, что я официальный представитель БСА, вот, дайте мне денег. Естественно, этого Ивана Ивановича, скорее всего, можно послать нахуй, но неприятности и говна ты гребешь прилично.
2: Нет, они работают во Всемирной ассоциации отпетых негодяев, сокращенно в ООН.
1: Подожди, я не понял, кому будет неприятно. Я думал, это такой бизнес-план, что типа представиться вот официальным представителем Автодеска и потребовать денег, а...
0: Не, ну вот к тебе приходят и говорят: здрасте, я официальный представитель Автодеска или БСА. Вот, вот бумажка. Вот. А ты такой: а, пук, среньк. Вот. А у этого пидора, например, какой-нибудь реальный Роспатент есть на продукты или знаки Автодеска. Ну и все, и пиздарики.
2: Смотрите, вот их лидер. А вот его приспешники, посмотрите.
1: А, ну, кстати... Не, я думал, что это типа, скажем так, не реальный вот представитель или владелец, а просто типа так потроллить какие-нибудь местные конторки.
0: Ну да. Вот, ну смотри, у нас, если что, в России патентный троллинг никто не отменял.
1: А, то есть ты предлагаешь...
2: А можно запатентовать эти... шлем яйцеголового?
1: Вот, то есть запатентовать это самое, товарные знаки, там, когда Автодеск забудет, и пойти кошмарить весь наш бизнес, да?
0: Слушай, я удивлюсь, если этого еще кто-то не сделал.
1: Ну вот, насколько я знаю, пока нет, но затея, конечно, хорошая.
0: Я тебе даже больше скажу, тут у нас вот есть процентик, и он реально столкнулся с ну, ситуацией, когда, ну, как, в общем, из конторы, которая регистрирует товарные марки, ему позвонили и ввели его в глубокую озабоченность.
1: Если не секрет, то удиви, с чем примерно ты его ввели в озабоченность.
0: Ну, скажем так, я не могу сказать это, но на его бренд покусилась другая абсолютно левая конторка. Вот. И вот похожесть брендов, она как раз и, по всей видимости, будет являться основанием потом судебных разбирательств.
1: А, это нормально, я читал про это. Я на такое, блядь, я тебя сейчас кикнусь, ты будешь продолжать перебивать всех.

0: Короче, на Хабре про это несколько было статей, так что я прибегу, понял, о чем речь. Да, вот именно такой патентный троллинг у нас как раз распространен.
1: Нам что-нибудь пишут?
0: Нет, нам ничего нового пока не написали.
1: Я думаю, надо как-то поднимать рейтинги и просить богов это сделать за нас, раз мы это сами не можем.
0: Ну, понимаешь, боги вот мне придумали, как заработать денег, мне просто надо вот доделать и заказать, а я как-то вот сейчас, ну, в общем, да, вот, а... Как вообще говорить? Вот.
1: Вот, мы забываем, как говорить. Вот, а я забываю, как программировать. Вот, продолжая тему пиратства в Гасухе, лицензии на Windows покупались так. Все ставилось с дисков уровня реаниматора. Вот, весь золотой софт на одном диске и так далее. Вот, а потом человек из бухгалтерии шел куда-то в Microsoft и приходил с бумажной картонкой, на котором карандашиком было написано количество нужных лицензий. У тебя количество активаций Windows больше, вот, чем написано на картонке, значит, ты повинен смерти. Если у тебя количество Windows и компудастеров меньше, чем написано на картонке, ну, само заебись, и ты абсолютно законен и делаешь все правильно. То же самое с 1С. 1С вообще покупался, как правило, всегда сугубо лицензионный. Но из-за кривизны активации и проблем с хаспами, первым делом 1С патчился. Вот. При этом хаспы и вся документация, все необходимые закупочные чеки, там реквизиты, все, естественно, в бухгалтерии было. То есть любая проверка, она сначала идет в бухгалтерию, вот, после этого смотрит документы и идет нахуй. Ну а то, что оно крякнутое на самом деле, всем было насрать. Тут ведь главный не вопрос, крякнутое оно или не крякнутое. Тут вопрос, бабки были уплочены или не были?
0: Ну, знаешь, это, кстати, нормальный, в общем-то, подход. Потому что я думал, что они как раз бы проверяли именно, вот стоит ли у них там лицензия, или они покрякали. А если они просто смотрят на факт уплаты, то, в принципе, ну, адекватно даже.
1: Вот, самое веселое, это очень такой проприетарный, специфический российский софт. Ну, самый, наверное, известный софт в России, это софт Пенсионного фонда. Я не знаю, что оно там сейчас представляет, но софт от Пенсионного, это был вот просто образец того, как софт писать не надо. Это вот, знаешь, такое ощущение, что взяли каких-то людей, вот, поймали их, где-нибудь там забусярили, и вот устроили, им дали выбор, или дурдом, или армия, или вот Гасуха. И вот они мстили всему человечеству за то, что их вот так вот забусярили. Это единственное логическое объяснение тому, как мог появиться софт от Пенсионного фонда России. Других логических объяснений, извините, я не знаю.
0: У Пенсионного фонда есть софт? Что он вообще делает?
1: Тебе эту хуйню нужно запускать и сдавать туда отчеты, если ты Гасуха. Если ты нормальный бизнесмен, ты об этом даже не узнаешь. Вот. Более того, есть еще замечательный софт от налоговой. Вот, я уже рассказывал, как я среди зимы в минус 20 пошел в информационно-вычислительный центр чего-то там налогового. с дискеткой и с кривым отчетом, который не принимался. Вот. Я говорю, ну вот посмотрите, вот, вот мой XML не работает, а вот у вас, он мне говорит, а вот посмотрите, вот есть другой XML, вот он тоже есть, и вот видишь, он принимается. Я говорю, а вот откройте мне, пожалуйста, в Notepad вот это и это. А вот давайте вот эту верхнюю строчечку doctype скопируем из чужой организации, а там персональные данные, все такое. Вот. Скопируем вот эту одну строчку в наш файлик. Вот. Получилось, да. А теперь попробуйте. О, принимается!
0: Цул.
1: Вот, и я такой, ой, спасибо вам, Сергей Николаевич, вы нас спасли, все отчеты наши теперь принимаются прекрасно. Так что отечественный софт, он существует. Но, как бы тебе сказать, софт для налоговой и софт для пенсионного фонда – это достаточно такие популярные вещи. Вот. Они известны, вот, и тысячи людей с ними сталкиваются. А есть еще, скажем так, более уникальный, более мелкий, более специфичный софт, которого не видел почти никто. И вот там, там еще веселее. Например, инсталлятор, напоминаю, на секундочку, лицензионного софта за кучу денег состоит из крякнутого винрара. То есть запускается винрар. Не какой-нибудь удар DLL, нет, полноценный WinRAR. Но кликнуть-то ни на одну кнопку не можешь. То есть появляется весь интерфейс, кнопочки. Но кнопочки недоступны. Клики по ним не проходят. Вот. Сам инсталлятор, больше тело инсталлятора, это RAR-архив с паролем, который тебе, естественно, никто не даст. Вот. И другие такие вот интересные вещи. WinRAR там действительно был крякнутый. Вот. Но самое веселое – это активация. Поскольку у меня все машины были клонами друг друга, то и активационный ключ тоже был клонированный. То есть на весь парк машин подошел один ключ активации.
0: Бля! Это настолько плохо, что даже хорошо.
1: Вот такая вот замечательная вещь. Поскольку заставляли это дело ставить на все компьютеры, в том числе и зачем-то на мой компьютер, который клоном не был, был второй ключ активации. Ну и вот, соответственно, вместо того, чтобы купить там условно там 20-30 лицензий, было закуплено 20-30 лицензий, но с двумя ключами активации.
0: Это потрясающе. Тем временем нам написали: ооо, для 1С были даже какие-то аппаратные ключи для ЛПТ-порта.
1: Да-да-да-да-да. В те годы было модно делать, знаешь, такие вот мостики. Один хас вставляется в другой третий, четвертый, пятый. И вот такая, такой вот мостик торчит из ЛПТ-порта где-то на полметра, а то и больше. И загибается под собственным весом.
0: Ну, суровые технологии.
2: Эти ключи назывались ХАСП.
1: Более того, вот недавно статья была на Швабре, были отечественные решения, не только от ХАСПа, российский софт «Жучок».
2: Ебать.
1: Для защиты компьютерных программ.
0: Нам тут пишут: машины были клонами. Гениально! Один ключ на все. Божественно.
1: Ну, блядь, а как бы ты, сука, админил все это, блядь, безобразие?
0: Я даже не знаю, что тут сказать. Ну, наверное, Active Directory, конечно.
1: Ну, извините, Active Directory я и тогда не знал, и сейчас я его не знаю. Я тебе вам больше скажу, я тогда даже DHCP не знал, что такое, и поэтому статикой прописывал айпишники. Я у мамы трудолюбивый.
2: Я думал, они у тебя все тоже на одном айпишнике сидели.
1: Мы админили, как умели.
0: Ну, я думаю, в принципе, за те деньги, которые, скорее всего, там тебе платили, это нормальный уровень.
1: Ну, как тебе сказать? За те деньги, что мне там платили, я, наверное, должен был сморкаться в лицо директору. Вот, но, понимаешь... Вот не настроить DHCP, это, ну, кому от этого хуже, от того, что DHCP не настроил? Да только мне хуже.
0: Ну, в принципе, да.
1: And now time for something totally different. Зацените мой лук для собеса.
2: Ебаш лук.
0: Лук отличный, репостить на главную я это не буду.
1: Почему? Двухдневной давности, сейчас он еще стал лучостее и больше подходить под собес. А почему? Почему? Давай, рассказывай.
0: Я думаю, он может нанести кому-то психологическую травму. Ну, большинство слушателей как бы привыкли и подготовленные, но вот вдруг зайдет кто-нибудь из тех, кто вот может повысить нам рейтинги своим присутствием, увидит это вот, не проникнутся.
1: То есть собес в этом проходить норм, а просто посмотреть нет. Ясно, понятно.
0: А, то есть во время собеса как бы тебя молодая HR-ша будет наблюдать это?
1: Нет, но я так могу сначала верхнюю пуговку рубашки приспустить, потом вторую, потом третью. Можно, знаешь, даже в игры начать играть, сказать, вот на каждый вопрос я буду, значит, по пуговке вот открывать, и вы тоже по пуговке открывайте, вот, чтобы мы были с вами вместе.
0: Я медленно снижаю свои зарплатные ожидания.
2: Пока не выяснится, что под рубашкой у тебя лифчик, боже.
1: Не, ну здесь же, наверное, видно сразу, что лифчика нет.
2: А зря.
1: А надо?
2: Да.
1: Ну, это, наверное, зависит от вакансии. Я уже не знаю, на какую вакансию надевать лифчик, на какую вот это. Так, я так понимаю, у нас остается где-то полчаса времени, и надо поговорить о чем-то важном.
0: Да, у тебя есть идеи? Вот у меня тут появилась быстренькая тема. Я вот смотрю, на AliExpress можно сейчас купить за 7500 SLA принтер Creality Hot R6 2K. С одной стороны, 2К это полный кал, с другой стороны, а может взять за такие деньги?
2: Где 7500, это где-то 100 баксов?
0: Ну да, чуть меньше.
2: Хуя себе, цены упали. Раньше был минимальный принтер 200.
0: Ну вот, но здесь 2К, поэтому как бы это, ну, совсем кал по разрешению.
1: У меня тоже 2К, и не надо считать, у меня еще и RGB-матрица к тому же. Так что мой принтер еще более каловый. Это раз. Во-вторых, есть 4К, 8К и, наверное, даже уже появились 16К, потому что они тоже были, но не знаю, в каком состоянии. Тут вопрос, какая матрица, размеры физической. Потому что если ты вдруг взял 16К, а у него объем как у ядра, ну, толщина пикселей такое себе. А вот если ты взял 2К, но при этом объем, размер матрицы крохотный, а то это очень даже заебись. Вот, поэтому смотри от не количества пикселей всего, а смотри от размера пикселя и от размера печатающей поверхности, которая тебе интересна.
0: Ну вот тут мне чат ГПТ пишет, что это 6 дюймов, то есть размер пикселя 51 микрометр.
1: Это заебись, кстати. Следующий момент, который я бы посмотрел, это какая матрица, RGB или монохромная? Это очень важно.
0: Так, сейчас сможет ли... О, чат ГПТ пишет, что монохромная.
1: Это очень заебись. Монохромные матрицы могут работать при повышенной температуре. Для них это нормальное, нормальный штатный режим. И, в принципе, реальная... Смотри, у таких матриц есть небольшой подъеб. Они имеют разрешение что-то в районе, ну, условно. Вот, например, есть 640 на 480, условная такая RGB-матрица. А у монохромных разрешение что-нибудь вроде 1500 на 480. То есть, если бы она был, пиксели были квадратными, она была бы длинной, длинной и узкой. Вот, на монохромных матрицах вот такой прикол. Вот, то есть, пиксели, скорее всего, там тоненькие-тоненькие. Короче, можно брать. 51 микрон, пиксель, ну, не чемпион, но тоже можно брать. Неплохо. Скажем так, разрешающая способность смолы будет, скорее всего, такая или даже еще меньше. Вот, так что взять можно.
0: Ну, это сильно круче, чем я как бы могу получать на FDM принтере, так что вот, наверное, есть смысл взять.
1: Пожалуйста, а есть ли предварительный подогрев у этой хуйни?
0: Так, сейчас спросим.
1: Вот, потому что, в принципе, предварительный подогрев и фильтрацию ты можешь сделать сам из дополнительных скостыльных компонентов, купленных на Озоне. Вот. Но если оно еще и само умеет нагревать, вообще заебись.
0: Пишет, что нет, нету, ну, в принципе, ожидаемо.
1: Ну да, за 100 баксов такое. Вот. Ну и смотри, главное, размер. Ты в этот размер укладываешься?
0: Ну да, вполне. Мне что-то большое это печатать не нужно.
1: Ну все. Значит, купи отдельный моторчик, отдельную фильтровалку, какой-нибудь датчик. Ну, короче, сделай систему для нагрева и проточной фильтрации. Ну, отдельно, сам. Вот, и вуаля, все прекрасно. В качестве системы досветки можешь использовать лампу для ногтей баксов за 30. Вот, или что-нибудь сам опять-таки собрать из картонной коробочки. В качестве промывки возьми 5 литров этого изопропилового спирта и такие, знаешь, есть ведерки, не ведерки, корзинки для промывки деталей. А еще лучше, если у тебя есть ультразвуковая ванночка, вообще пиздато будет.
0: А, ну вот, ультразвуковая она есть, она, конечно, хреновая, ну, типа такая там для ювелирки, часов, вот, в принципе, наверное, для этого подойдет.
1: Вот ультразвуковая ванночка вообще ультра пиздата для этого. Единственное, что неприятно, это будет сливать раствор из-за нее, неудобно. И неудобно, и у тебя этот раствор будет копиться. А так, вот и все. Вот, самое, знаешь, неприятное в СЛА это то, что нужно сделать какой-нибудь воздухоотвод. Ну, у тебя вроде бы аспирация имеется.
0: Ну, да, шкаф, конечно, с вытяжкой занят этим самым, там, 3D-принтером, но... Короче, придумай что-нибудь. В крайнем случае, я просто это поставлю где-нибудь на работе в офисе, пока он у нас есть.
1: Во, пускай там в офисе люди травятся. Вот. Сразу говорю, смолы, которыми ты будешь печатать, или токсичные, или очень токсичные, или пиздец, блять, оружие массового поражения. Вот. Поэтому самому находиться в этом офисе не рекомендую.
0: Не, у меня там нормальная вентиляция стоит. Я купил этот вентилятор, по-моему, на 600 кубов в час. Так что там высасывает хорошо.
1: Нет, ты смотри, как можешь сделать. Ты прорезаешь дырку в самом в дверце там или в потолке этого принтера и туда прихуячиваешь аспиразу, чтобы с одной стороны через щель тянуло, а с другой стороны... Это не самый лучший конфиг, потому что у тебя термопрофиль будет ехать. Но если ты приделаешь еще и автоподогрев с фильтрацией, ну это вообще ультимативная система получится. Ну как-то так. Нам ничего не написали больше?
0: Так, нам написали два сообщения. Первое. Лифчик в форме зажимов для сосцов. Второе. Почему И не лутает деньги на бирже труда? Там же сейчас вроде нормально платят за то, что стоишь на учете и предлагают работу.
1: Во-первых, первому анончику. Если бы Obsidian отправил мой лук... для собеса, ну, шутка про зажимы на соски перестала бы быть шуткой. Это раз. Во-вторых, с биржей труда это очень сложно. Смотри, Анончик, как это работает. Ты встаешь на биржу труда и говоришь, точнее, не так, я хочу найти работу. И говорят, так... Руки-ноги есть, вот пиздуй работать дворником или плотником. Умеешь, не умеешь, нас не ебет. Короче, руки-ноги есть, в вакансии написано без опыта, пиздуй. Вот. Ты должен припиздовать на место. Как правило, это находится где-то посреди нихуя, посреди ничего. Вот. И ты должен сказать: здравствуйте, сирые мы и убогие, горести гложут нас многие. Мы ничего не умеем, мы вот часто болеем. Напишите нам, пожалуйста, отказ. Как только ты приходишь с этим отказом на биржу труда, тебя ставят на учет. Вот, это первый момент. И через какой-то момент тебе говорят, отлично, вы на учете, приходите через неделю. И каждую неделю ты к ним ходишь. В течение каждой недели, в понедельник, в 7 утра ты должен быть там, а иначе за каждый прогул, за каждый проеб тебя снимают с учета. И говорят, пиздуй нахуй отсюда. Если в течение месяца тебе такой ежедневной терапии, еженедельной терапии не нашли работу, что сомнительно, тебе начинают капать бабки. но дадут их тебе еще через месяц только. И деньги там настолько смешные, что даже смешные. Вот. То есть тебе нужно 2 месяца заниматься этой хуйней, чтобы получить первую выплату. 2 месяца. За это время тебе обязательно найдут какую-то работу. И не факт, что тебе эта работа понравится. Вот совсем не обязательно. А на той стороне, куда тебя будут брать, возможно, скажут: «О, такие, как ты, нам как раз и нужны. Тебя-то мы и искали». И тут у тебя варианта 2. Или соглашаться на такую работу, центр занятий такие: «Yes, мы его устроили, мы тебе нихуя не должны». Вот, то есть, грубо говоря, все падает. Или ты говоришь: «Нет, я сам отказываюсь». И тогда центр занятости говорит: «Мил человек, да ты ж сам работать не хочешь, так что мы тебя с учета снимаем, нихуя ты не безработный, короче, денег не будет». Вот, если ты на этот квест соглашаешься, то есть как минимум 9-10 посещений странных мест, 9-10 театральных представлений «Серые мы и убогие, горести гложут нас многие», и ты готов все это пройти, ну, наверное, да. Лично я, ну, не готов заниматься настолько дешевым театром и с еще более дешевой оплатой за этот театр.

0: Вот такие дела. Тем временем нам тут Смоук закидывает фотографию. Что это такое? Это утюг с каким-то большим блоком питания? Что это за агрегат?
1: Смоук! Я тут, но у меня нет интернета.
0: Помянем.
2: Я прислал списочек тем, которые в одну строку вот выстроились и прям вот замечательно.
0: Типичный день.
2: Да, но главное, знаешь, так красиво они в одну строчечку выстроились.
1: Раз, два, меня слышно нормально?
2: Да. Тебя слышно нормально, но, видимо, нас нет.

0: В общем, это промышленный парогенератор. Ты сказал, в этом блоке питания кипятится пара литров воды. Но на самом деле блок питания хуёвый всего лишь для, по-моему, то ли 2,5 атмосферы, то ли 5 атмосфер. Что-то, короче, маловато будет, маловато. Да вот подсказывает 2,8 атмосферы. Абсент, тебе нужен утюг на 2,8 атмосферы?
1: Я думаю, если постараться, я могу найти ему применение, но так сходу, наверное, нет.
0: Вот, обрати внимание на спусковой... Здесь спуск полностью электронный. Вот, то есть тебе не нужно давить, чтобы давить сильнее, чтобы пара было больше. Ты его нажимаешь, концевичок, и оно со всей дури, все 2,8 атмосферы выпускает наружу. Ну и, соответственно, вон там очень такие крутые пиздатые крутилочки на самом утюге.
1: Главное посильнее прижать, когда жмешь кнопку спуска.
0: Ну, здесь, как я понимаю, защит никаких нет. Это ведь промышленные, то есть professional, вот, не для ламеров. Поэтому защит здесь, скорее всего, никаких нету. Вот, Смоук говорит, что уже гладил яички, мошонку, и это великолепно.
1: Да, ничего. Так, а что, нет, нам ничего нового не пишут, у тебя была какая-то идея для еще темы?
0: Ну да, у меня есть, конечно, такая тема, очень скользкая, тонколедная, ну и я даже не знаю, вот, но если нет других тем...
1: Ну, как бы ты можешь сказать, какая это тема, и почему бы и нет...
0: Выборы, выборы, кандидаты, пидары. В общем, анончики, если что, у вас есть, ну, уже не 3 дня, а уже, считай, остался 1 день, чтобы завтра справить свою электоральную нужду. Если у вас есть электоральная нужда, вот у вас завтра последний день. Есть много замечательных способов справить электоральную нужду. Кто-то завтра ровно в 12 часов должен прийти на свой избирательный участок, постоять и съебать. Кто-то должен прийти спиздить бюллетень и съебать. Кто-то будет вписывать свое собственное имя, фамилию в бюллетень и голосовать за себя любимого. Короче, вариантов справить свою электоральную нужду великое множество. Вот, что вы вообще думаете об этом, об этой теме и стоит ли ее продолжать?
1: Ну, думать об этой теме как-то, наверное, сложно, потому что, ну вот, допустим, я живу напротив избирательного участка. И, кстати, не моего, мне надо пойти в другой, там, как бы, он тоже буквально в 5 минутах, но в любом случае. Вот, я как-то вот поглядываю в окно, вот вчера поглядывал, сегодня так в полглаза, и народу там что-то вообще почти нету. То есть, понятное дело, там стоит, по-моему, ну, сейчас уже ушли, но там стояло где-то, по-моему, 5 или 6 ментов, ну, либо там пара этих, пара разгвардейцев, я сильно не присматривался, вот дежурят, а народу что-то вот, ну, там какие-нибудь 1-2 человека, вот смотришь, там заходят, выходят. Вот, какого-то вот энтузиазма там, зазывающих палаток с чем-нибудь вот нету. Вот, даже музыку не играют, а если что, напротив, это не школа, а, так сказать, как бы это вот объяснить. Ну, короче говоря, так сказать, клуб детского творчества, вот, там обычно на выборах там рядом стоят какие-нибудь, у них кто-нибудь выступает, там какую-нибудь музыку, а сейчас даже этого нету, то есть вот просто постер, несколько вот дежурящих силовиков и почти никого.
0: Ну, я ходил вот справлять свою электоральную нужду рано утром, вот, и, да, в общем-то, натыкался достаточно большое количество старушек. Более того, музон с патриотическими песнями вот играет на каждом шагу прям на максимальной громкости. Я так подозреваю, у меня они отпугивают таким образом.
1: Wow. Ну, я вот схожу завтра и, может быть, расскажу, что там как. Вот, ну, скорее всего, будет... вот, я пойду завтра в самый, так сказать, людный период. Вот, ну, где-то, не знаю, в 12 я, наверное, не встану, где-то вот к часу. Вот, посмотрим, много ли вообще людей будет.
0: Не-не-не-не-не. А в час, как бы, это уже другое. Смотри, с 12 до 12:15 это вот как раз одна конкретная целевая аудитория придет. Если ты идешь в 13 часов, людей там, конечно, наверное, тоже будет большое количество, но это уже будет другая целевая аудитория. Плюс, когда, если ты придешь с 12 до 12:15, есть великий шанс, что тебя упакуют в автозак. А в 13 часов тебя упаковывать никто не будет.
1: Да вроде в 12 не будет, потому что я этого вот этого не видел. Может, конечно, там они по приколу типа подежурят, ну типа с автозаком, но, по-моему, никто в этом году этого не предлагал. Хотя я, конечно, это помню.
0: Не-не-не, предлагали, и даже будет именно в воскресенье. То есть в пятницу, в субботу всего этого не было. Вот. А вот завтра, как раз с 12 до 12:15, у вас есть бесплатный шанс покататься на автозаке.
1: Ну вот, завтра мы это и выясним.
0: Вот, что могу сказать? Да-да.
1: Данончик, тут вот нам тут сразу пришло 3 сообщения. Нет, даже 4. Первое. Ставлю 10 копеек, что и голосует за КПРФ. Далее. Что за политота ебаная пошла? ЛДПР проплатила эфир? Далее. Получается, в Москве нет людей. И последний Данончик спрашивает. За кого собираетесь голосовать? Скажу просто, я не знаю. Я списочки рекомендаций еще не смотрел. Вот завтра гляну перед выходом.
0: А также нам в чате написали, можно просто не ходить и не тратить время. Святой Кац как раз об этом и говорит, то, что сейчас власть занялась своей любимой практикой – сушить явку. Главное, чтобы лишние люди, которые не нужны, подумали, что ну ничего же не изменить, ничего же не будет. Вот, поэтому не надо, не ходите на выборы, не тратьте время, это цирк, это грязно. Просто не ходите. Вот. У обсидиана вот люди даже музон не включают. Типа, а нас тут нет. Вот. Это первое. Второе. И у Святого Каца есть замечательный сайт «Идите на». И у Михаила Борисовича Ходорковского есть сайт «Досье на объекты голосования». И даже у ФБК есть умное голосование. Вот, правда, у КАЦа и ФБК вроде как списки одинаковые. Вот, что я посмотрел? Удивительно то, что они друг друга не матерят. Удивительно. Вот, но это интересно. Посмотрел я на них, посмотрел на ёбла местных товарищей. Сразу говорю, тот, за кого предлагал голосовать Святой Кац в моем регионе, ну, скажем так, человек из серии... Вообще-то все ёбла из серии, их разыскивает милиция. Вот, всех, кроме одного. У этого одного шансов на победу примерно ноль. Но вот его еблет единственный не похож на их разыскивает милиция. Вот, единственный. За него, собственно, я и проголосовал. Вот. Проблема в том, что мне дали не один бюллетень, не два и даже не три, а штук шесть или семь. В одном бюллетене я чуть было не проголосовал за ведро, но в результате пришлось голосовать за Элдерпёра. Вот. Простите, анончики, я проголосовал за Элдерпёра, которые вот призывали ограничивать эти ваши интернеты. Простите меня, но это было лучшее в этом списке! Это было лучшее! Вот. В остальных бюллетенях я или следовал совету святого Каца, вот, или вот выбрал того человека, который не похож, чей еблет не похож на их разыскивает милиция. Вот. Сделал галочки, кинулся в урну, не матерился, сказал до свидания бабе, которая оформляла мой паспорт, и съебал. Такие дела. Так что свою электоральную нужду я удовлетворил. Вот. Все, включая Михаила Борисовича, советуют пиздовать на выборы, потому что власти только и надо, чтобы вы, сука, пидоры, неправильно не проголосовали. Дальше идут варианты. Святой Кац предлагает умное голосование с теми кандидатами, которые, ну, хотя бы имеют шанс пройти. Повторяюсь, в моем регионе это вот их разыскивает милиция. Михаил Борисович не предлагает вообще никаких кандидатов, говорит, просто сделайте высказывание свое, голосуйте за кого вам нравится. Вот. Что касается ЛДПР или КПРФ, ну, вот из этих двоих я выбрал ЛДРПРа. Вот, ну, в моем регионе, вот. В целом, по регионам пишут, что есть вменяемые и КПРФцы, и элдерпёры, и даже, прости господи, новые люди. Вот, Кац же предлагает, например, за новых людей. Интересно то, что новые люди – это проект администрации Кириенко, это спойлеры, это те же мудаки и уроды, что были раньше, но так предлагает святой Кац. По крайней мере, голоса не будут распыляться, и вот их будет чуть-чуть, этих новых людей, больше. Как-то так. Вот, и да, повторюсь, я ходил рано утром на участок, чтобы не сталкиваться с людьми, но там уже достаточно большое количество бабулек было. Вот, ну и ментов. Менты тоже дежурили, но их тоже было немного. Особенно понравилась главмент. Вот знаете, я-то жирный, вот, но вот эта мадам, наверное, в диаметре была метра полтора. Я впервые видел женщину-мента с такой вот формой тела, скажем так. Естественно, рамочки и прочие металлодетекторы на меня сработали. Никто меня не шмонал. Ну и все было, в принципе, хорошо. Так что, анончики, если у вас есть электоральная нужда, завтра, вот рекомендую стрельцам, удовлетворить свою электоральную нужду. Опять-таки, сайты, сайт святого Каца, это идите на. Кстати, выдал неправильный адрес, я вбил туда свой адрес, он мне выдал неправильный. Есть адрес, есть сайт «Досье на объекты голосования», ну и просто на Гугле, в Google Storage есть умное голосование, если вам интересно.
1: Обсидиан, это вот там сейчас... я здесь. Я вот как раз открыл сайт «Идите на», чтобы знать, за кого завтра. Вот. И, ну, то, что там вот выдал неправильный по адресу, вот знаешь, как бы смотришь первую страницу, верхушку, ну, как бы нормально сделано, но вот скроллишь как бы вот это вот досье по участку, и ты понимаешь, что, ну, вот вайп-кодили.
0: Да, да, сайт «Идите на», кто только в этом плане не обосрал. Но товарищ хотя бы старался.
1: Ну, тут как бы вайп-код на самом деле выделяет шрифты и количество текста, но в остальном, в принципе, на самом деле нормально.
0: Да, да, да, да, да. Вот еще найди досье на объекты голосования. Вот мне под это понравилось. Объекты голосования.
1: Так, внезапно Google даже правильно проиндексировал. Так, вот сайт. Досье на объекты голосования. Так, давайте посмотрим. Ну, вот он уже выглядит... ну, ладно, сначала я хотел сказать, что он выглядит чуть менее вайп-коднутым, потом я проскроллил вниз, и вот по вот этим вот, как назвать, диаграмме, ну, не, все-таки, наверное, нейронка была. Вот, и у них тут вообще поиск-то есть. Кнопки поиск... А, вот, есть. Ну-ка. Да, так, даже есть, и, ну, вот я тут смотрю, ну, тут, да, это просто досье, типа, описание, какие кандидаты вот за что, то есть тут призыва, типа, за кого выбирать нету.
0: Да, именно так.
1: Но, кстати, сейчас, подожди, я вот по обоим сайтам не понял. Это же про одномандатных. А за кого голосовать из партий? Тут что-то то ли я не увидел, то ли тут это не указано.
0: Святой Кац предлагает новых людей. Вот. Но по домайдатникам там все не так однозначно. Но, повторюсь, в моем случае, я думал, мне дадут два бюллетеня просто и пошел нахуй. А мне их дали штук 6 или 7. Потому что там еще в местный совет, в местные депутаты, в местное горсобрание, в местное и даже кто будет местным губернатором. Вот. Вот. И, соответственно, к этому я был совершенно не готов.
1: А, ну это нормально, ты обычно так читаешь, типа, кто эти вообще люди, чего они там решают?
2: Выборы, кандидаты, наши подписчики с Твича.
0: Да. Вот, ну и в целом, все сходятся в мнении, в том числе, например, Шульман, что... похуй, за кого вы голосуете, главное, чтобы не за ведро. Вот, сразу скажу, я чуть было за ведро сам проголосовал. Я начал смотреть, кто что, кто чем занимается. И у ведра в моем регионе такие неплохие паровозики есть. Паровозик – это вот очень интересный такой спецприем, когда выдвигается какой-то ультимативный кандидат, святой, с нимбом, вот, с ним за паровозиком идут остальные какие-то не очень хорошие люди. А потом тот, который был с нимбом, снимает свою кандидатуру и говорит: вот, извините, я решил, что лучше послужу своей стране где-нибудь еще. Паровозик съебывается, а пришедшее с ним говно остается. Вот, и у ведра в моем регионе, ну, просто святые люди были. Вот, пришлось выбирать элдерпера.
1: Лео. Я вот, кстати, тут смотрю, что у нас по кандидатам. Мне вот нравится, что там вот у всех кандидатов где-то по декларациям там средняя зарплата там 400, даже почти полмиллиона. Кроме Яблока и Справедливости... Нет, сейчас, кроме Яблока... Да, у Яблока 24 тысячи в месяц декларация. Вот. Так, у кого еще? А, ну вот у ДПР отличились тут всего 200. Но еще интереснее бюджеты компании. То есть вот от ядра 30 миллионов бюджет компании, от КПРФ 800 тысяч, от новых людей 200 тысяч, от СР не указано, и вот, а от Яблока 167 тысяч рублей бюджет компании. Это при декларации 24 тысячи рублей в месяц. Ну ладно. Вот, нам также пишут, в Битарске будут такие же выборы?
0: Какие выборы вы заслужите, такие и будут.
1: В Битарске выбирать будут боги.
2: Расскажите, пожалуйста, я хотел бы принять участие в дистанционном голосовании. Вот, расскажите, как мне это сделать.
0: Вот, по поводу зарплат. Я посмотрел зарплаты в моем регионе. В моем регионе, ну, я так понимаю, меньше 800 тысяч рублей никто не получает. Есть какой-то лох там с зарплатой что-то 300-400 тысяч. Вот, но это какой-то лошара один был. В среднем 800 тысяч рублей все получают. Вот, а тот, за кого предлагал Святой Кац, получает в месяц, ну, жалкие 3-4 миллиона рублей. Ну, совсем-совсем жалкие деньги. Вот. Но самое смешное, это сколько денег у них на счетах. Там такой параметр тоже есть. У кого-то доход там 3-4 миллиона в месяц, но на там 16 счетах всего 2 миллиона рублей. Ну, нищеброд. У кого-то там 30 миллионов рублей. Я проголосовал за человека, у которого на 16 счетах что-то там 700 рублей с копейками.
1: Замечательно. Вот, кстати, насчет голосования богов. Вы уже вот в курсе про нового?
0: Нет.
1: Вот. А у нас, кстати, на этой неделе, вот как раз буквально 15 сентября, это было между, вот во вторник между, так сказать, этой и прошлой конфой, вышла новая вещь, которая называется Джефф. Нет, не Джав, не Жапана Тюльт Видео, не Джу, а именно Джефф. Это специализированная AI-модель от компании TypeSafe AI. Относится к классу System One моделей, заточена не на генерацию текста, а на быстрые структурированные решения, классификацию, оценку и бинарные суждения с вероятностями. То есть это такая специализированная модель, в которую ты засовываешь контекст, какой-то, я пока не понял какой, и набор типизированных вопросов. Причем типизированные вопросы могут быть трех вариантов. Это либо choice, выбор из списка до 255 опций, либо score, то есть то же самое, но вместо одного выбора вероятности, и no, или null boolean, вероятность того, что утверждение истинно или ложно. Вот, и это вот такой очень быстрый классификатор, который вот будет отвечать на вопросы по контексту. Вот, как именно это применяется, где и зачем, я пока не понял, но уже это вот воспроизводят, да, обучая какие-то LLM-ки маленькие, говорят, что это вот будущее. Какое и почему, я тоже не совсем понял, но вот, может, попробовать.
0: У меня ощущение, что это спиздили фичу из моего Пашка Батэ, команда «Что делать?».
1: О, да, только оно теперь тут еще и не просто считает хэши, а еще и вот принимает контекст.
0: Ну вот, блядь, вот зачем ты спалил то, что оно тупо считало к хэши? Оно подключалось к астралу, возможно. Оно советовалось с глобальным предиктором, а ты, блядь, вот взял и вот все спалил. Да, считает хэши.
1: Ну, блин, понимаешь, я это сам выяснил, когда я один раз у него спросил что-то, а потом понял, что забыл добавить вариантов, добавил, а выбор не поменялся.
0: Ну да, вот, соответственно, а с хуя ли выбору-то меняться?
1: Ну так больше вариантов, больше контекста, а они, оказывается, вот контексты независимые. Астрал, вот, так сказать, не обмануть добавлением вариантов.
0: Да, именно так, и наоборот, это фича. Тут, собственно, как раз и проблема, то, что вот в новой супернейросети, ну, то есть она тоже тебе даст какой-то суперглобальный вариант предсказания, но чем это будет отличаться от подсчета хэшей, как у меня сделано? То есть узнать, отличается ли оно от Пашки Батэ, ты не сумеешь.
1: О, отлично. То есть нам нужно, значит, прокачать и... Или не, ну, я не знаю.
0: Вот. Нам тут процентик спросил нашего бота, что делать, остаться слушать, ливнуть, обсидиан даст подписку и. Итак, что наш бот решил? Ливнуть 53% и процентик ливнул. Обсидиан даст подписку и 49%. И остаться слушать 2%. Ну это уже кибербуллинг. Да. Итак, обсидиан. Подписку на бога, а то я уже 3 недели безбоженник.
1: Бля, в понедельник попрошу залогинить меня, и тогда дам.
2: А мне...
1: обсидиан. У тебя же есть китайские боги.
2: Ну, я прикалывался. Обычно в таких случаях отвечают руководство родителя.

0: Там, кстати, нам вот написали, тогда дистанционно-то проголосовать можно через госуслуги там или как? Ответьте человеку. Не знаю, я этим вот никогда не занимался. Мне вот присылали смс-ки, что типа от Департамента информационных технологий города Москвы, что типа вот у нас там электронное голосование, проголосуйте, а я, ну... У меня же вы пишете человеку, у которого нет госуслуг. Да, у меня есть профиль на МОС.ру, но он не полный. Я его по паспорту не подтверждал. Вот, то есть я без подтверждения паспорта на госуслугах, ой, на МОС.ру могу там записываться в больничке и все такое, но голосовать нет. Вот, потому что чтобы он был полным, его надо связать с госуслугами, а у меня их нету. Вот, так что я такой полугой в этом плане.
1: Вы пишете человеку без госуслуг. У него нет даже госуслуг, а вы ему пишете. Вот. Вообще говорят москалям за то, чтобы они использовали ДЭК, дистанционное электронное голосование, чтобы вот чтобы москалям за это даже денег дают. Вот, и поэтому Святой Кац, Михаил Борисович и Святая Шульман предлагали ходить именно голосовать бумагой. Даже если вы хотите высморкаться в бюллетень, или скомкать его, или спиздить домой, вот, всегда надо идти и бумажно вот это все делать.
0: Да, все правильно.
1: Так, ну, у меня есть еще одна тема. Почему-то нас не пидоряют, не выгоняют.
0: Ну, у нас там... Да, у нас там, во-первых, никого после нас нету. Во-вторых, я сегодня записался до как раз 22:20. Так что, ну, время мы как раз уже наше выработали, но нас никто вот не пидоряет.
1: Вот, я хочу поговорить на еще одну тему, как бы с помощью цифровых богов улучшить субботнюю конференцию, ну и вообще.
0: Так, у тебя есть какие-то идеи по этому поводу?
1: На этой неделе я совершенно случайно открыл для себя такую модельку, как Celero VAD. Селеры – это аутисты, которые получили от нашей Гасухи дохуя денег на создание речевого движка. В принципе, справились, молодцы, и я даже сумел это завести на своей 1070. Говорит на русском неплохо, ударение расставляет, кстати, корректно, но до живой речи Eleven Labs там, конечно, как до луны. Но качество очень даже неплохое. У Селера есть очень много побочных продуктов. Потому что, знаешь, начинаешь делать синтезатор речи, и вот у тебя уже примерно 20-30 проектов в области фонетики, аналитики, графем и всего остального. Вот. А ты только хотел синтезатор речи для ESP-шки сделать. Ну вот, блядь, вот как так?
0: Ну, 1070 не ESP-шка вроде бы.
1: Да, не ESP-шка, но я каким чудом на Windows 7 сумел завести голосовой движок от Celero. Вот, сразу говорю, завести его на Windows 7 – это, ну, примерно подвиг, примерно открытие. Вот, и мне уже за это нужна медаль. Повторюсь, говорит оно неплохо, но... Не Eleven Labs, но неплохо. И больше, быстрее реал-тайм. Так что это уже неплохо. Среди прочего, у них есть нейроночка для расставления ударений и нейроночка для вот этого самого VAD. Voice Activity Detection. По поводу ударений. Есть, например, Кокори.ру. Это голос Светлана. Светлана... Порядка 300 мегабайт весит, не считая рантайма. Рантайм там еще пару гигабайт. И Светлана говорит очень-очень красиво. Светлана очень такой продвинутый голос.

0: Но Светлана путает ударенье. Во фронтенде к Светлане целых 4 системы по расстановке ударений, и все равно получаются ударенья. Поэтому, если говорить о продакшене, если вот именно бизнес-систему какую-то строить, то Селера подойдет. Старый древний Николай вообще просто шикарен. Светлана, она говорит очень красиво, но нет. Плюс, к тому же, очень медленная. По крайней мере, на моей видяхе еле-еле Светлана ворочается. Вот. Но казалось бы, а что можно сделать из нейронки весом примерно 1 мегабайт? Селера ВАД.
1: Так, и что же?
0: Селера ВАД предназначен для Voice Activity Detection. В простейшем случае Voice Activity определяется уровнем сигнала. То есть, грубо говоря, если тишина, то и оно говорит «тишина», здесь голоса нет. И вот здесь у нас что-то похожее на голос. Вот, поэтому я уверена, вот здесь вот оно есть. В простейшем случае, если там громкость сигнала, там, уровень, там, скажем, выше 5 дБ, то мы считаем, что сигнал есть, и говорим, речь есть. Вот что такое ВАД. Это самый простейший вариант Voice Activity Detection. На мужском голосе, русской речи, мужской голос, лекции товарища Словолюбова, если кто помнит такого, количество уверенности нейронки в том, что это речь, 98%. Ну ладно, начинает 80%. Потому что там записи достаточно шумные. Вот. Иногда, очень редко, в речь попадают вздохи. И такие, знаете, звуки типа вот это вот все. То есть это работа речевых связок, и в принципе это речь. И ВАД это корректно классифицирует. А вот шумы, вот, чихи, кашли, пуки, сраки, оно отдельно помечает как тип noise. Это шум. Повторюсь, для мужского голоса и русского языка точность около 80%. Это очень круто. Сама нейронка весит мегабайт, работает на ЦПУ, и это просто нереально круто, я считаю. Да, для японского языка и детского голоса, в данном случае я издевался над Spirited Away, «Унесенные призраками», голос Тихиро, к сожалению, рейт падает. То есть кусочки речи, особенно начиная с шипящих, например, «з», то есть начало, например, ну что, какое-нибудь слово на букву «С» скажите мне.
1: Русское?
0: Да, русское слово на букву «С».
1: Сатурн.
0: Вот. И тут, смотри, например, начинается тишина-тишина. Сатурн. Вот Сатурн – это уже будет речь, а... Вздох. Начало звука «С» – это все еще не классифицируется речью. Это недостаток. Ну, повторяюсь, детская речь и на японском языке тоже классифицируется не очень уверенно, не очень качественно. Вот. Но для русской речи классификация просто почти идеальная, с 80% уверенности. Короче, доебаться вот на тестовом датасете со Словолюбовым до этого ВАДа было очень сложно. Обсидиан, как ты думаешь, зачем такая простая, примитивная хуйня нужна, и как она поможет нам улучшить нашу субботнюю конференцию?
1: Слушай, честно говоря, я не знаю, потому что большинство участников у нас корректно умеют пользоваться пуш-ту-толком.
0: Вот прямо сейчас что происходит?
1: Прямо сейчас происходит диалог.
0: Вот ты сказал диалог, отпустил клавишу, а через секунду я нажал клавишу. А что между ними?
1: Молчание.
0: Вот, и это именно те участки, которые нейросеть от Селераватт как раз может корректно разметить. Условно говоря, если прогнать нашу субботнюю конференцию через Селераватт и вырезать всю тишину, где мы... вот, то я думаю, она так похудеет раза в два. Таким образом, анончикам будет легче слушать наше дерьмо.
1: А, то есть ты предлагаешь, можно сделать автоматический генератор как бы такого профессионально обработанного подкаста из записи субботней конференции.
0: Да, это такой сорт автоматический монтаж. Есть такой замечательный канал, называется Хохлов-Саботовский, который как раз вот недавно высрал видасик о том, что, смотрите, монтажеры, монтаж нахуй не нужен, есть автоматические нейросети. И первое, что мне в голову удалось, это, если что, платные нейросети за дохуя денег, это то, что оно как раз эти подрезало, и хронометраж падал где-то раза в два, в три.
1: Ну-ка, ребят, как она называется, вот эта штука?
0: Там он много разных сетей использовал, или ты про Селера?
1: Не, про Селера.
0: Селероватт. Voice Activity Detection. Оно мегабайт весит примерно.
1: Ага.
0: Работает на ЦПУ. Может классифицировать как речь, так и шум. При этом выдает уровень уверенности, что это такое. То есть оно может тебе сказать, это речь, вероятность 100%, а это шум, вероятность 100%. А это, ну, вроде бы речь, но уверенность 50%. А если уверенность 50%, ну, это речь, то, скорее всего, там уже или какой-то переходный процесс, или это тишина, или это все-таки шум. То есть она еще недостаточно уверена, что это такое, но, скорее всего, если уверенность меньше 50%, то это уже не речь. По крайней мере, для мужского голоса. С женским, детским голосом, японским языком, сразу говорю, это не работает. Вот, в общем, по сути, маленькая нейроночка на 1 мегабайт вполне себе может заниматься монтированием и предлагать услугу, ну, которую предлагают мейджеры за дохуя бабок.
1: Mm-hmm. Ну, слушай, кстати, вот мне кажется, что это довольно простая вещь. Вот сейчас после конфы я попробую дать Богу как раз вот. Возьми вот это и сделай с помощью этого автоматически вот... как-то... я забыл слово.
0: Автоматический подкаст.
1: Нет, не подкаст, а как вот называется? Редактирование?
0: Да, видеомонтаж сделай мне.
1: Нет, не видеомонтаж, а именно аудио.
0: Ну, сделай аудиомонтаж. Ну, просто... Вот. Значит, что еще интересное? Когда я опять-таки играл со Словолюбовым, были, например, он начинает говорить, затихает, ну, это, это, опять тишина, короче, знаешь, такие вот слова-паразиты, мы это отдельно классифицировали как short messages, честно говоря, получилось не очень. Я надеялся, что вот в эти short messages, то, что меньше одной секунды, попадут слова-паразиты. Ясно, короче, и тому подобного мусора. Но нет, иногда попадается все-таки хороший контекст. Примерно 50%. То есть абсолютно автоматизировать вырезание слов-паразитов у меня... не получилось. Ну, я не сильно старался, богов у меня сейчас нету, вот, но в целом потенциал просто ебический. И это все маленькая библиотечка, которая вообще для видеомонтажа, для подкастов и всего остального даже не предназначено. Вот, что еще рассказать? В принципе, следующий шаг – это взять воск и попытаться с помощью воска отдельно вырезать слова-паразиты. Ты меня понял? Запятая. Да?
1: Подожди, а почему воск?
0: Других как бы вариантов нет. Из единственных больших конкурентов воску у нас есть Whisper, очень жирный и очень грязный датасет внутри, и внезапно очень хороший датасет, очень хорошее качество и очень высокая скорость, сбербанковский Giga AM. Но Giga AM кушает кусочки по 30 секунд, не очень удобно. Нужно делать оверлей окошки самостоятельно, нету таймингов и неправильно расставлять знаки препинания. Но по уровню распознания речи, именно русской, наверное, у Giga AM вообще конкурентов просто нет.
1: А, ну ладно, просто я вот воск не пробовал, насколько он хорошо относительно Виспера работает.
0: Воск работает достаточно всрато. В отличие от Виспера, он не придумывает текст. И я считаю, это главная вещь. Вот, то есть, например, у тебя в титрах не появится... Ты чихнул, а у тебя в титрах появляется. Субтитр сделал Дима Торжок.
1: А, ну да, это и известная проблема Виспера.
0: Причем он может гораздо более интересные фразы генерировать. По сути, внутри Виспера есть полноценная LLM-ка. И вот оно пытается придумать что-то. И самое смешное, оно иногда в одну секунду речи пытается, например, целое предложение засунуть, которое оно там якобы разобрало. Виспер можно по-всякому твикать. Мы с ChatGPT кое-как его натвикали, но, честно говоря, получилось в целом и всратенько. Вот. Но повторюсь, это уже распознавание речи. А вот распознавание шума и селеровады – это просто вот какое-то чудо. Мне пиздец как зашло. Подозреваю, что если взять воск, его тайм-коды, и я подозреваю, что если взять поиск слов-паразитов, поискать корреляцию с Celera-VAD, то можно сделать просто ультимативную хуйню по вырезанию говна из аудио. Это просто охуенно должно получиться.
1: Слушай, попробуем. Вот как раз сейчас вот закончим конфу, и я дам эту задачу Клоду. Тем временем написали: нейросеть. Вероятность того, что это речь, всего 10%.
0: Ну, если в случае селероват, то, по крайней мере, это не русская речь. Вот так вот.
1: Вот. А я сообщение прочитал не полностью. Женщина говорит: нейросеть, вероятность того, что это речь, всего 10%.
0: Это да. Вот, на мужской речи я, блядь, был просто охуел, насколько высока уверенность. Вот. Есть еще один такой товарищ, известный в узких кругах. Его ник Виталь. Вот. И он делает видасики про GTA-шечку, про Doom и тому подобное. Отличительная особенность его видасиков в том, что они максимально душные. Я делал маленький такой тестовый, из того, что я сумел сделать, с очень такими примитивными и наивными настройками. В общем, его 30 минут речи я сумел упаковать в 10.
1: Отлично.
0: То есть это без ускорений, там, без каких-то там, улучшений. Вот. Конечно, чуть-чуть я лишнего срезал. Я, повторюсь, хотел, например, срезать слова «паразиты», а он, например, говорит, а вот здесь кликаем, кликаем сюда. Вот сюда может быть вырезан. Или нажимаем «2». Это меньше секунды, соответственно, оно тоже шло в мусор. Вот, то есть немножечко полезной инфы я все-таки срезал. Вот, но в целом такой ремикс получился просто охуенный. Добавить к этому ремиксу еще видеомонтаж, и, блядь, просто имба была бы. Вот, на что еще Хохлов, Саботовский жаловались? Они жаловались то, что когда ты записываешь какой-то текст, ты делаешь несколько дублей. Например, шла Маша по шоссе... Тьфу, ёб твою мать! Шла Маша по шоссе и Шла Маша по шоссе и сосала сушку! Ох, ёбт! Что здесь надо? Здесь нужно первые два дубля вырезать. Ох, ёбт, тоже вырезать. Вот, обычно это делалось ручками и глазами, глазами и ушами. Хохлов и Саботовский как раз говорили, что вот, ну, если бы оно еще и вот это вырезало, было бы вообще заебись. Опять-таки, в случае с предварительным распознаванием воском, и это тоже возможно. Такие дела. Короче, what a time to be alive. What an amazing world around us.
1: Ну да, действительно, мир замечательный. Тем временем я тут на своих бенчмарках вот выяснил проблему. У меня вот Квен уже 2 часа ебал MATLAB, я ему задаю вопрос, ты такой, ну, ты вообще-то как бы догадался тулбокса использовать? Он такой, он вот не отвечает на промежуточные сообщения, но ты, если посмотришь его размышления, он такой пишет, так, подожди, а у нас есть тулбоксы? Вот, в общем, пришлось остановить его и запустить по новой, на задачу добавив промпт явно, используй тулбоксы. Вот, поэтому он у меня, значит, прочитал, подумал 6 минут. Напоминаю, если что, у меня он работает со скоростью целых 40 токенов в секунду. Вот, он поразмышлял 6 минут, включил MATLAB, вызвал запрос типа тулбоксов, подумал еще 6 минут, составил себе тудушку и вот продолжает думать. В общем, такая мыслительная машина. Также нам тут написали. Шла Саша по шоссе, и тут, сука, взрыв нахуй, кишки в стену, блять, мозги, говно, расчленка, проебашила, бешено раздрючила в говно, сука, шарах, бабах, все нахрен расторочилось, пиздец, ошметки кишок расшиблись, обтреснули глаза, куски долго горели, мясо в кровь, кровь, мозги, печень копытом в глаз, нахуй, вытек, руку, ногу разрубила, и, бля, и затоптать нахуй прохожего в мясо.
0: Вот обсидиан, вот у тебя есть железо, чтобы вот это сделать, а у меня нет. Тебе не стыдно?
1: Так я ж говорю, я сейчас это все и буду делать. Я думаю, кстати, если там это реально модель, которая работает на ЦПУ, это можно будет даже потом у нас как бы на сервере ради вы это сделать и вот обрабатывать, экономить место. Но в худшем случае оно будет работать чисто у меня локально.
0: Не-не-не-не-не, я про ту пасту, что Анончик высрал. Про Сашу.
1: Да. Написали, мы поняли, что он мясной прокси. Да, я мясной прокси.
0: Нет, я... Так, а тем временем, пока я не забыл, во-первых, порадуй анончиков ссылочкой на Эшера. Замечательное видео о том, вернее, специальное замечательное видео для того, чтобы почувствовать себя тупорылым быдлом. Вот, и картиночка, тоже ее публикуй, она показывает и уровень экспертности твоей нейронки с тулбоксом, когда ты вот говорил про Toolbox, я как раз ее вспомнил. И в целом твою общую и мою компетенцию на работе.
1: Так, видео и смешная картиночка на главной.
0: Шла Саша по шоссе и вдруг видит, как она начала течь. Саша легла на землю и начала тереть свой клитор.
1: Если бы мне было не лень, вот у нас бы ESP32 делала бы такие пасты.
0: Вот я и говорю, что кому-то должно быть стыдно, потому что все датасеты для этого у кого-то есть.

0: Кстати, сам Андрей, ну, который автор Nano GPT, он же сделал видасик про то, как его использовать. В течение 2 часов он как раз пишет свой Nano GPT с нуля. Вот, также у него есть версия LLM.c и CUDA-имплементация, вот, где фактически, ну, то же самое, что делает на питоне в 300 строк, он делает тоже на чистой сишечке и CUDA, без петухона вообще. Вот. И поскольку обсидиан у нас явно не натурал, вот, а я, у меня безбожие, я вот уже сам думаю, а не обучить ли маленькую нейроночку на свои 1070, чтобы этому ненатуралу было еще более стыдно за свое поведение.
1: Начинай.
0: Вот посмотрите, Анончики, ему должно было быть стыдно, а он сказал начинай. Вот тварь.
1: Не, ну, зато какой контент будет. Вот раньше ты... блядь, что ты вообще в последний раз в эфирах-то программировал? Я уже забыл.
0: Я тоже. Вообще, ребята, я не программист. Мне по-хорошему нужно устраиваться на работу, мне нужно пидорить хату, отмывать полы и устраиваться это... стирать и гладить белье в прачечную. Вот. Это на самом деле прачечная, это не какая-то там выражение, то, что якобы для отмывания денег. Нет, это прачечная, где стирают белье. Вот. У меня положение максимально всратое, дерьмовое. А мы вот вместо этого тренируем богов. Вот.
1: Я думал, ты скажешь, что тебе надо устраиваться не программистом, а байтослесарем.
0: Понимаешь, сейчас нету вакансий для программистов и байтослесарей от слова «совсем». Ну и повторяюсь, очень смешно, конечно, было с этим резюме. Да, мы получили! Через 2 дня. Не могу подключиться по IP-адресу к такому-то. Ваше сообщение не доставлено.
1: Эх, вот так и живем. Так, нам тут написали, а давайте сделаем микроскопы с матрицы Sony и вот фотоувеличители Ленинград. Кстати, насчет микроскопов, я наконец-то на этой неделе вот отнес своему одногруппнику, он же купил вот небольшой фрезер, поэтому мы пропилили дырки в корпусе китайском под разъемы, там USB и micro HDMI. Вот, и я наконец-то засунул свою 6К-камеру в корпус. Поэтому теперь можно вот смотреть через микроскоп на что-нибудь. Собрать коаксиальную подсветку я пока это не сделал. Я планирую, у меня уж куплено для нее все, но вот... А, у меня для нее самого света нету. Вот, но я планирую. Вот. Так что теперь можно вот микроскоп, наверное, подключать к моей карте захвата, если я не потерял переходник с HDMI на SDI. Да, SDI. Вот.
2: И вот микроскопа.
0: DVBS?
1: Нет, SDI.
0: Ну ладно. Вот. Самое страшное, то, что у меня был 1000 лет назад проект. Я хотел свой микроскоп приклеить к Эндеру. Вот. На столик Эндера положить лист какого-нибудь стекла от мобильного телефона или планшета. Ну, то есть сделать максимально ровную поверхность. На нее положить еще, например, какой-нибудь тонкий лист. А между этими двумя листами положить, например, 5000-ю купюру. И микрошагами ездить и сканировать эту купюру в Ultra High Maximum Ultimate Resolution. Ну, там что-нибудь там 500 тысяч на 500 тысяч пикселей. Вот, но оптики подходящей не нашлось, денег не нашлось. 5000 рублей для меня теперь огромные деньжищи. Вот, ну а самое смешное то, что фреймворк, который я тогда собирался писать, ну, писать уже не надо. Просто говоришь Богу, сделай мне Ultimate High Resolution Framework и начинай. И он сделает. И... А в чем профит? Раньше я бы хотя бы мог гордиться таким проектом, а теперь, теперь даже его начинать неинтересно.
1: Ты знаешь, кстати, это нет. Ты как бы просто будешь гордиться не фреймворком, а вот самим проектом в целом. По-моему, кстати, этот Марко Репс что-то такое уже делает. То есть какие-то у него штуки он уже там нейронки пробовал делать. Тоже вот уровня там микроскоп... А, и, нет, подожди, нет, не он. Applied Science что-то такое тоже делал. Вот он там такое рассказывал. Вот, а прошивку к этой херне у меня написал этот там кодекс. Сейчас, какой же это был видео?
0: А там, знаешь, там прошивку-то даже делать не надо. Там просто оно должно управлять G-кодом. Можно просто заранее сгенерировать все траектории для G-кода, получить видеопоток и из видеопотока тырить кадры, чтобы реконструировать картинку для скана. Тащим-то и все.
1: А, у него вот в последнем видео, где он это самое разрезал послойно там всякое и снимал вот электронным микроскопом, вот, у него там был какой-то смешной сетап, как раз кодекс, по-моему, писал, что там управление, автоматизация управления какой-то программой на 98-й винде путем, ну, в общем-то, двигания мышки и нажимания кнопок в интерфейсе.
0: Отличный вариант, отлично. Я бы, правда, мышку заменил на световое перо.
1: Вот в этом вот видосе ты его, наверное, смотрел.
0: Нет, я это не смотрел, потому что, когда я вижу фемтосекунд лазер, у меня вот обугливается анус, и я иду плакать. Сначала лежать, а потом плакать. Вот, обнимать подушку, говорить, я хуже всех, я хуже... Ну, ты понял.
1: Да, это такое есть. Так, нам тут пишут, а как же задержка по HDMI вроде есть, а чисто видео гнать, то латенси нет. Анончик, ну, откуда мы возьмем чистое видео, если оно уже идет с цифровой с матрицы?
0: Вот, ну, на самом деле, вот этот переходничок, который у тебя, его по-хорошему надо выбросить. Вот, а еще кое-у-кого, не будем показывать пальцем, есть ESP32P4, и к ней есть отдельные модули для конвертирования HDMI to этот самый MIPI. То есть ты из своего HDMI можешь сделать обратно CSI. То есть где-то внутри твоей камеры CSI to HDMI, у тебя будет HDMI to CSI. И можно молиться, что задержек не будет. Ну, они, конечно, будут, но мы можем помолиться.
1: Понял, чем? Нет, я понял. Там, кстати, недавно выпустили готовую КВМ-ку с этим. Проблема в том, что для этого... А, кстати, уже есть. Надо купить новую ревизию, которая вот с буквой X в конце. Кстати, оно в наличии есть. Срок поставки, правда, 27 дней, но можно заказать.
0: Вот, а вообще в идеале, ты не пробовал разломать свою камеру и прямо подключиться к матрице?
1: Учитывая, что я не смог выяснить, что это за модель матрицы, я боюсь, она в таком случае просто у меня перестанет работать на долгое время. Вот.
0: Так, а матрица там, она сидит на платье или на шлейфе?
1: Она сидит на платье с шлейфом.
0: Так. То есть из нее сама матрица, она смонтирована, естественно, на текстолите, а из нее длинный шлейф. Вот, вот пина вот этого шлейфа ты не пытался выяснить?
1: Нет, не пытался.
3: Так да, шлейф смотри, неизвестен.
1: Нет, ну... шлейф неизвестен. Он, ну, во-первых, это не PCB-шлейф, это вот, ну, короче, сейчас, секунду.
0: Ну, короче, посмотреть на этот шлейфик-то можно. Находишь землю или что-то похожее, ну и тыкаешься вот.
1: шлейф вот такой, как бы из МГТФов, ну или чего-то похожего.
0: А сколько там пинов?
1: Слушай, я не считал, я не уверен, что он вообще отсоединяемый, ну, не разрушающий, отсоединяемый.
3: Ну, это обычная камера, это не термокамера.
1: Нет, это обычная, это FPV-камера.
3: Ты в OpenIPC спрашивал?
1: Нет, нет, нет, нет. Она, это самое, она как бы готовая. То есть у тебя тут и сама матрица, и само вот это вот процессор изображения. И у нее можно, у нее есть, соответственно, вывод для этот самый, блядь, как он называется-то?
3: Сфоткай платку и спроси в OpenIPC, там все знают обычно.
1: Сейчас, блядь, я забыл, как этот вывод называется-то.
4: Короче, тебе субботняя конференция.
0: Короче, тебе нужен CSI. И этот CSI ты мог бы сразу воткнуть в ESP-шку. И никаких проблем у тебя больше не было бы.
1: Нет, просто проблема в том, что этот сенсор называется Sony One Inch 20 Megapixel сенсор, а под это подходит, ну, довольно большое количество моделей.
0: Ну, а поговорить с ним, спросить, как тебя зовут, нельзя?
1: Блин, ну...
3: OpenIPC, Majestic чат, где есть стример Majestic, спроси там.
0: Вообще, я бы еще взял какой-нибудь вот этот самый 20 мегапикселей и написал Arduino. Наверняка есть какая-нибудь говноподделка, которая ее уже с Arduino связала.
1: Не-не-не, я искал, я тебе говорю, мне пришлось корпус самому делать для этого. Блять, OSD он что ли называется? Короче, у него есть отдельный вывод, который идет вот на передатчик в низком разрешении. По-моему, OSD. Отдельно она может сама уже писать на SD-карту. Есть Wi-Fi с китайским приложением. Вот. В OpenIPC.
0: Стоп. Как приложение называется? Сейчас мы за это зацепимся.
1: Господи, найти бы их ёбаный сайт.
0: Зная приложение, мы можем понять, кто это, что это.
3: У него под сенсор нужно определенное SDK. В OpenIPC все это знают, он мог бы там спросить.
0: Слушай, а я не знаю, где это OpenIPC, а там свои фотоаппараты делают?
3: Да.
0: Ищу спонсора, который будет в меня вливать бесплатно бабки, не ожидать никакого результата. А в итоге мы сделаем фотоаппарат, принципиально новый и не скучный. Дайте денег.
4: О чем эфир?
3: А закончилась конференция, нет?
0: Нет.
3: А она записывается?
0: Да.
3: Ну, идите нахер.
0: Эх, ну вот так вот печалька.
1: Приложение называется OKG.
0: ОКГ?
1: ОКДЖЕЙ.

0: Okay, Jay, Japanese branch of OK Group. Company provides fast, secure and safe crypto asset trading services.
1: Сейчас, секунду, я отсканирую QR-код в их мануале и проверю, что оно вообще еще существует в Google Play.
2: Вы на Android что-то ищете?
1: А, оно теперь другое, и оно называется Okay.
0: Блять, вот только Okay гуглить, это вот прям замечательно.
1: Сейчас, Google Play, это сложно. Найти кнопку «Поделиться» ссылкой на приложение.
3: Все еще пытаюсь понять, о чем ваш эфир.
2: А ну, я кинул в чат. Говорилки.
1: Блять, вот где в сраном Google Play кнопка поделиться ссылкой на приложение? Вот я ее не могу.
2: Я уже ссылку прислал.
1: У твоего разработчика не Вандган.
3: В правом верхнем углу три точки поделиться.
1: Чешир, иди нахуй, пожалуйста, со своими советами. Я просто сейчас закину скрин.
0: Есть некий Джанг Донг Гуо. Окей, камера.
2: А что это приложение должно делать? Функция, для чего оно?
3: Вот так и спрашивают, чё, где, как, и вот так отвечают вопросы и ответы на Anon.fm.
1: Вот, приложение Okay, описание. Используйте нашу камеру, чтобы запечатлеть красоту жизни.
0: Так, а как эта красота жизни от Вангдана, она подключается к ведру? Там же должен быть какой-то Wi-Fi или что?
1: Да, плата с камерой умеет поднимать Wi-Fi.
0: Ну, это слушай, это круто. А может быть там еще Linux внутри?
1: Возможно, там еще можно апдейт фирмвэр, можно дать Клоду в нем покопаться. Вот, нам предлагают посмотреть на сайте cnfpv.com новую прошивку.
0: Причем Википедия говорит, что Вангдан в скобочках диссидент.
1: Тьфу. Вот, вот я нашел сайт этого, этой камеры. Это вот официальный сайт производителя. Вот нам тут пишут. Проиграл как гиена с описания про запечатлеть красоту жизни. Максимальный Китай. Вот, и на этом сайте, если смотреть описание, то все ссылочки на мануалы, 3D-модели, они идут вот на Google Drive, на panbaidu.com, на внезапно Thingiverse, и Wi-Fi протокол на какую-то другую страницу.
0: Ну, по крайней мере, это уже можно скормить Клоду, чат-GPT, и вот это вот все.
2: Диптику скормите, он китайский как раз.
0: Скажи, пожалуйста, вот тебя не смущает надпись Split V6? Это что такое?
1: Это название модели.
0: Ух ты. В общем, смотри, здесь у тебя бесплатно дают и HDMI, и AV, и USB, и даже такое UV. Я не знаю, что такое UV.
1: Я Юлю тоже не вижу. А, UVC.
0: А, ну, UVC, Universal Video Class.
1: Ну, кстати, по-моему, по USB она у меня к компу не хотела коннектиться. HDMI как раз работает нормально.
0: А что с UVC? Может быть, там нужно просто включить кнопку, что я... меня зовут UVC?
1: А, кстати, наверное, да.
0: То есть, возможно, там есть перечисление. Я картридер, я UVC. Блять, а протокол-то Wi-Fi у нее жирненький.

0: Короче, надо поднять точку доступа, я считаю, и сказать, ну-ка, товарищ Клод, пройдись по ней инмапом.
1: Ну, кстати, вариант, да. А, у меня еще один проектик для Клода. Надо дать ему прошивку этого ФНИРСИ 2053Т. Пусть он из нее отреверсит этот самый FFT, потому что я нигде не нашел описание, как он работает и что показывает.
0: А что такое FFT в случае с ФНИРСИ?
1: Ну, 2053T это же осциллограф, и там можно включить отображение вот в режиме осциллографа FFT. И что оно показывает, в каком вот формате, непонятно.
0: Милый человек, а вы не пробовали сгенерировать синусоиду, посмотреть софтвар на эту синусоиду, там потыгать частоты, похуячить, и одновременно к этому звуку зацепиться осциллом и посмотреть эту красивую синусоиду осциллографом, не? Ну, точнее, в режиме FFT.
1: Думал я, она и там есть, просто непонятно, типа, оно мерит, делает FFT от текущего sample rate или нет, или от чего-то еще, вот, а как бы вместо звука, ну, там вообще-то встроенный генератор сигналов есть.
0: Ну, ты не знаешь, что этот генератор сигналов дает, а звук и программа на ПК тебе точно сгенерируют, плюс посмотришь ширину листочков.
1: Ну, как бы встроенный, я подключал встроенный генератор сигналов к осциллографу, так что вполне себе знаю, что он делает.
0: Нет. Он тебе что-то генерирует генератор и что-то показывает осциллограф. Мы ни тому, ни другому не доверяем. А компьютеру и своим ушам мы более-менее доверяем. Поэтому, когда мы послушаем синусоиду, вот, мы можем увидеть, что мы такое нагенерировали. Оно, конечно, тоже не будет идеальной синусоиды, у нас тоже будет куча шума, у нас будут ошибки дробления. Вот, но в любом случае, что-то похожее на нужную частоту ты должен увидеть на осциллографе. И поскольку мы доверяем компьютеру, и если после этого сможем доверять осциллографу, то только тогда мы потом сможем доверять генератору.
1: Ну ладно.

0: Вот такие у нас, конечно, дела.
1: Вот, я тут смотрю на оригинальный CNFPV, вот, и у нее какое-то есть еще одно название. Hawkeye Firefly. Может быть, по этому запросу? Тем более, обрати внимание, рядышком есть Hawkeye Firefly Split V5. У нее такой плоский шлейф, длинный и толстый.
0: Ну да, но там другой сенсор. Типа, самое это близкое к ней это вот V6 Lite, но там тоже, соответственно, сенсор менее крутой. Вот, но уже, по-моему, платформа та же, в смысле процессора.
1: А, слушай, а ты уверен, что у тебя V6, а не V6 Pro?
0: Нет, V6 Pro, да.
1: И стоит она 250 евро.
0: Ну, она стоила, по-моему, 21 тысячу соли, ну да, около того.
1: Да, ну, тогда, это может оно. Быть, вот это, да, это оно. Ну, тогда это может быть более правильная ссылка?
0: Нет, CNFPV это как раз более правильная, вот эта Firefly Cameras, это, я так понимаю, просто дистрибьютор, то есть там как раз у них никаких ссылок там на документацию нету, это чисто магазин.
1: Вообще выглядит, знаешь, словно это АЕМ-производитель. Firefly просто у АЕМа разместили заказ. То есть это все-таки более официальный. А то, что продают на AliExpress, это как бы левак от АЕМа.
0: Слушай, не знаю.

0: Сейчас, где же... А, вот.
1: Слушай, здесь у тебя C-Mount, а ты уже накупил кучу оптики?
0: Нет, у меня пока на C-Mount, я вот как раз думаю, то ли мне заказать какой-нибудь самый дешевый объектив с Али, то ли поисследовать тему. Вот. А так вот, в принципе, более-менее такой подробный обзор этой камеры, ну, не без как бы хакинга и выяснения, на чем она работает, а именно вот как... какой графон, что можно с ней делать. Вот, я скину ссылочку, я про нее узнал отсюда.
1: В целом, игрушка выглядит очень такой крутой, но, опять-таки, совершенно не ясно, что это такое. Есть документация на лайт-версию.
0: Не, подожди, на той ссылке на CNFPV, которую я скинул, там все ссылки на документацию есть на Google диске.
1: А этот Google диск здесь, с нами, в этой комнате?
0: Вот, PDF-ка есть на самом CNFPV, но мне нравится, что прямо в ней вставлены вот ссылки на Google диск, типа открывайте здесь последнюю версию.
1: Да-да-да, я это вижу уже. Но это опять-таки мануал, а это не даташи. Слушай, а почему ты это прямо сейчас не подключишь и прямо сейчас не дашь Богу? Предлагаю начать пердоле в прямом эфире.
0: Давайте сейчас начнем. Хотя... Нет, давайте... Я думаю, надо уже постепенно закругляться. В прямом эфире ее попердолить можно, но надо немножко подготовиться. Я еще не собрал для нее отдельный монитор, потому что я купил... с Али 7-дюймовый HDMI дисплей. Вот, для него надо напечатать корпус. Вот, потому что иначе мы никак в интерфейс камеры не зайдем, чтобы менять настройки, а в режим это самое UVC ее, видимо, надо переключать оттуда. Вот, а для этого придется куда-то вывести с нее картинку, чтобы я видел меню.
1: Не обязательно. Здесь в мануале дается ссылка на Google диск и на некий NVT Display Tool. И ты все это будешь в самом Display Tool видеть. Вот. Кроме того, эта штука позволяет, я так понимаю, получать RAW картинки. Здесь даже выставляется вид Bayer матрицы. Ну и, я так понимаю, какие-то еще мокрые письки. И в целом все это звучит как отговорка, примерно из той же серии, как завтра мы начнем обучать порно-анекдоты.
0: Сейчас попробуем подключить ее по USB. Для начала нужно ее открутить из штатива.
1: Ура! Пердоле! Пердоле! Пердоле!
0: Так, и, наверное, чтобы подключить под Wi-Fi, надо будет открутить сзади одну стенку у корпуса камеры, потому что иначе она вся находится в металлической коробке. Хотя ладно, сначала попробуем USB.
1: Пердоле!
0: Ваше предположение... А, ну хотя нет, USB-C 3.0 у меня точно нету. Точнее, у меня есть, но он не влезет в пропиленные отверстия, поэтому подключаемся по 2.0.
1: Звучит как максимальная отговорка.
0: Так, это тоже не влезает. Сейчас надо найти USB-кабель. А, он где-то здесь. А, он рядом.
1: Ну, блядь, USB Type-C, он меньше, а ты говоришь, не влезает.
0: Нет, а сам USB Type-C меньше. Проблема в том, что вот этот вот набалдашник вокруг непосредственно самого разъема, он, сука, большой, вот эти вот края.
1: А, у тебя какой-нибудь ультра мокрые писки, high LED definitive ультра мокрая пизда edition.
0: Ну, типа. Так, сейчас где-то у меня, кажется, был достаточно маленький, но я его в куче мусора на столе не вижу. Но он был.
1: Так, а у тебя SD-карта там есть?
0: Да.
1: Вот, есть еще один замечательный способ перепрошивки. Это вставление карты. Иногда в китайские камеры можно вставить карточку с каким-нибудь файликом типа config.txt и написать там заклинание. Причем то, что txt, это совсем не говорит, что файл должен быть текстовым.
0: Когда я пилил отверстие, я проверял размеры по USB-кабелю, который от Pinesil. А у него вот это вот набалдашник вокруг разъема самый маленький. И это отвратительно.
1: Так, что за материал, который ты пилил?
0: Алюминий 2 мм.
1: Да, это жестоко, это жестоко. Мне особенно понравилось то, что здесь в мануале описывается инструкция по работе с Gearflow.
0: Так, ну это не проблема, мы сейчас попробуем подключиться к ней по Wi-Fi.
1: Нет, ну ладно, по Wi-Fi там другие игры возможны. Вот, с USB другие игры. Здесь мне, я зашел до мануала, и здесь AKMS релиз VC Redis X64 и

0: Подожди секунд 30, она, возможно, проснется еще. То есть там внутри Linux грузится.
1: Нет, камера уже точно напопикала, она сказала, что она загрузилась.

0: Может быть, он выключен в настройки. Сейчас зайдем в настройки, для этого достаем дисплей.
1: Я ищу раздел «Updata firmware». Ты ведь хочешь «Updata firmware»?
0: Да, я нашел этот раздел, он на 17-й странице, но там, к сожалению, написано, вон, check on CNFPV for firmware updates, то есть, а их там я не нашел.

0: Ага, вот так вот.
1: Опачки, раз, раз, ой, печень, ой, больно. Мне кажется, ли у нас на одного подписчика стало меньше?
0: Не знаю, а на одного какого подписчика?
1: Вроде было 832 подписчика, а сейчас YouTube говорит, что 831 подписчик.
0: Не знаю, возможно. Так, дисплей подцепили. О, питание у него идет по... Вот, кстати, это переходник, видимо, с параллельного интерфейса матрицы на HDMI. Похоже на двуслойный платье. Меня это пугает.
1: Вот, а то, что стало подписчиков меньше, так это, возможно, не из-за нашего эфира, а из-за обилия Мандельброта. Вот, кто-то увидел пересечение, вот эти полеты по Мандельброту, очень резкие и некрасивые такие. Фу, как неэстетично, я не могу, я отписываюсь.
0: Так, а, блин, мы его к дисплею сейчас не подключим, потому что на 7-дюймовом дисплее вход мини-HDMI, а у камеры выход микро-HDMI. У меня есть только переходник с микро-HDMI на обычный. Так, можно подключить его к монитору. Посмотреть. Ну, это сейчас так и сделаю. Так, у нас же экран-то не стримится, все окошки можно перетащить и освободить один из двух.
1: В крайнем случае у тебя есть AV-конвертер, и ты можешь подключить через AV.
0: Кстати, я не помню, чтобы он у меня был.
1: Вот обратите внимание, анончики, у нас есть камера с допиздищей интерфейсов, а мы ее никак не можем даже увидеть. Сейчас выяснится, что менюшки через AV недоступны. Или через HDMI недоступны.

0: Так, я надеюсь, что HD мой ход плаг.
1: Yes, sir, yes!
0: Так, на втором экране я вижу камеру. Ага. Можно заходить в менюшку. Так, что у нас тут есть? Смотрим сверху. Daytime, Auto Power Off, Beep Sound, вы услышите. Language, Frequency, Sharpness, Contrast, Duration, Metering.
2: Metering?
1: Сидеть. Frequency, это что такое?
0: Компенсация Powerline 50-60 Гц.
1: Ищи Wi-Fi или USB, или какие-нибудь connectivity.
0: Так, сейчас ищу. Вот, USB. Mass Storage, PC-камера, USB Stream. Сейчас выбран Mass Storage. Ну, пока не будем трогать, потому что у меня, провода нет.
1: Блядь, сука. Мне, кстати, интересно, что такое PC Stream? Это еще что за дрянь?
0: RNDs, ну, я думаю, это, может, сетевой USB адаптер?
1: Да, это сетевой адаптер. То есть, по сути, там наверняка есть Linux.
0: Так, USD мод, Wi-Fi Auto On. Так, Wi-Fi Auto On off. Ага, то есть Wi-Fi был выключен. Включаем на On.
1: Nmap! Nmap требует наше сердце! Nmap требует наши глаза!
0: Так, сейчас посмотрим, поднялся ли Wi-Fi.
1: Ребут! Мы ждем весь ребут.
0: Так, ребутаемся с перевтыкания USB блока питания. Сейчас подождем, пока он стартанет. Нам тут пишут. Так, ну игрушка крутая, цена соответствующая. Или вы считаете, что прям китайцы продешевили? Слушай, я думаю, что это прям хорошая. Вот смотри, я сейчас перезагрузился в режиме Wi-Fi, он показал SSID, но похоже в режиме Wi-Fi не работает HDMI.
1: Great! Вот так вот анончики, я в свое время купил пиздатую камеру за 250 баксов. И вот так я ее хотел выбросить на помойку. Вот.
0: Вот, мы connected, камера сказала, что мы подключились, и там написано Wi-Fi connected, MAC такой-то, please select to disconnect, press select to disconnect, то есть да, в режиме Wi-Fi мы можем только по Wi-Fi работать. Так, сейчас надо, видимо, скачать их говноприложение сначала.
1: Нам пишут в видеопотоке. Не знаю про подписчиков, с предложения про Мандельброта проиграл. Наверное, кто-то ушел с словами «Ёбаный фрактальный слоп!» Я вас просто слушаю в аудиопотоке и не очень понимаю, что такого особенного в этой камере, зачем вы ее собираетесь мучить. Анончик, мы просто вот добрались до этой камеры, на которую очень долго дрочил обсидиан, и вот я не позволяю ему уйти, заставляю его работать. Эх, меня бы кто бы так заставил работать! Вот, пишут, там же точно Linux, зайди на камеру по SSH.
0: Мне вот нравится там Wi-Fi, видео, стриминг and command. Start VLC or cell phone or notebook. Input URL RTSP192.168.1.254. Проблема в том, что в этой подсети это основная подсеть. То есть...
1: Ну, предполагается, что он становится access point'ом, и это единственная подсеть.
0: Проблема в том, что я могу подключиться одновременно и туда с компьютера, но у меня основная подсеть — это точка 1, поэтому не получится.
1: А вот был бы у тебя прыщикс, можно было бы что-то придумать.
0: Так, отлично. Через приложение я в камеру могу зайти.
1: Итак, пацаны, вечер в хату. Ну, то бишь, вечер в камеру. Мы через приложение входим. Как зайти в хату через приложение?
0: Тут у нас доступны все настройки камеры. Что мы будем здесь тыкать?
1: А что дают?
0: Да все то же самое, что было, ну, через пульт.
1: Ну, как минимум, давай... Так, Wi-Fi мы все-таки смогли или не смогли включить?
0: Да.
1: Ну, Nmap?
0: С телефона?
1: Какой сетап такой Nmap?
0: Сейчас, подождите, у меня есть одна мысль насчет USB. Так, USB во что А, подожди, у нас есть USB два варианта, мы неправильно поняли. У нас есть Mass Storage, есть PC-CAM и есть Movie UVC. То есть у нас такие варианты.
1: Я не знаю, что такое Movie UVC и что такое PC-CAM.
0: PC-CAM — это, я так понимаю, вебка.
1: А чем это отличается от UVC? Вебка должна быть UVC.
0: Ну, попробуем сейчас выбрать PC CAM. От самой CAM-еры отключиться.
1: Должна тебе предложить где-нибудь... я хочу поменять свою ориентацию. Перезагрузи меня.

сейчас ее перезагружу, чтобы отключить Wi-Fi и попробуем подключить к компу. Я же могу воткнуть этот, собственно говоря, кабель.

0: как теперь выйти из Wi-Fi мода?
1: Вот так вот войдешь в камеру по Wi-Fi, а выйдешь лет через 10.
0: Бля, она же теперь никакую картинку не показывает и находится тупо в AP-мод. И не реагирует на пульт. Хотя нет, она его... Нажать кнопку-то оно пикает. А, у нас же есть там еще две кнопки сбоку. Надо посмотреть, что они делают.
1: Подключает такой обсидиан сейчас экранчик, а там мент сидит и такой: «Ты сейчас допикаешься!»

0: эти кнопки тоже ничего не делают, блять. Они еще не подписаны. А, вон там есть OK button и Wi-Fi button. Наверное, нам надо зажать Wi-Fi button.
1: Возможно, и вместе с OK. Окей, Wi-Fi button. Вот, и вот так с помощью двух кнопок можно печатать.
0: Да, правильно, если ее зажать, то мы выходим из Wi-Fi режима. Так, теперь попробуем подключить ее к компу.

0: пытаемся залезть сзади компудастера. У меня же есть в компудастере USB-C.
1: Смотрите, смотрите. Вот что, значит, что делает с людьми USB-C. Просто взять и воткнуть USB мы не можем. Обсидиан вынужден показать камере свой USB-C.
0: Я не уверен, что там кабели есть дата-ли. О, есть! Так, мы настраиваем устройство демо-1.
1: Прекрасное устройство. Прекрасное название. Дай угадаю, кто производитель твоего устройства. Его сделал некий мануфактурер, да? А устройство само называется Divisi, правильно? И серийный номер называется Serial Number, да?
0: Секунду.
1: Ты чего молчишь? Ты что-то там делаешь? Я сейчас дверь выломаю. Ты что затих? Ты что там делаешь? Я сейчас дверь с петель сниму!

0: суки. Блять, причем в этом-то оно работает. А в Мамбле...
1: Кто-то спиздил ПТТ. У обсидиана украли ПТТ. Теперь есть здесь власть! Продам гараж.

Шла Маша по шоссе и сосала сушку. В чащах юга жил бы цитрус, да, но фальшивый экземпляр.

0: нет, происшествие более смешное. Можешь угадать, что случилось. ПТТ не сломался.
1: Клава оторвалась.
0: Нет, устройством ввода стала камера вместо микрофона.
1: О, Bad USB! Охуенно!
0: Так, сейчас, секунду.
1: А случайно мышки в твоем, в твоей камере нету?
0: Сейчас пытаемся ее вывести в эфир, я думаю. Увидим ли мы что-нибудь.
1: Ну уж CD-ROM-то на камере-то должен быть с автораном.
0: Внезапно, кстати, нет. Это только вот в диспетчере устройств камера демо 1. И все.
1: Производитель кто? Мануфактурер?
0: Нет, производитель нет. Угадай, кто?
1: Texas Instruments?
2: Realtek?
0: Нет, Microsoft.
1: О, отличные камеры делают с хорошими матрицами.
3: Я всегда мечтал фотографироваться на камеры фирмы Microsoft.
1: Вот, купи такую же камеру демо 1. Очень хорошая камера, хорошая линейка.
3: У меня где-то дома есть камера, подключаемая к компорту, черно-белая.
1: Сделанная из мышки?
3: Нет, как раз, это одна из первых веб-камер.
0: Вот, вы можете видеть на стриме картинку с камеры. Кстати, задержка не сильно большая для USB-камеры.
3: Кстати, Obsidian, прошу прощения, что влажу. Мне нужна консультация профессионала.
0: Давай,
3: суть в том, что
0: давай.
3: У меня локально крутится, ну как, богу кормить немножко дорого, вот, а у меня есть локальная Queen Coder. И вот, насколько я вот от тебя узнал, код прибивает иногда запросы, когда, по его мнению, они слишком долго работают. Соответственно, я пошел, попытался прикрутить этот клиент Cloud Code командлайновский к Llama CPP, но получилось, что он там что-то на форматирование JSON очень часто спотыкается. А не можешь посоветовать какой-нибудь другой нормальный этот клиент, который желательно еще и чтобы там, ну, контекст нормально передавал? Ну, кэшировал что-то там, вот эти вот все вещи.
0: Я понял. Слушай, я не пробовал, у меня просто Cloud настроил мне OpenCode сам, я не знаю, что он делал, но можешь попробовать скачать Qwen код. У него как раз он лучше работает с квенами, в том числе локальными, и может будет нормально. По идее, он там по интерфейсу похож на Cloud Code.
3: Интересно, спасибо.

0: общем, вот камеру вы можете видеть на стриме. Так как это большая матрица через микроскоп, объектив микроскопа, то пока я не свечу прямо лампой на то, что она смотрит, ничего не видно, но что-то видно.
1: Так, нам до этого наплевать, тем более, что я смотрю прыщи. А теперь ты идешь в настройки и рассказываешь нам пид-вид. Сейчас-то мы все об этой камере и узнаем. Кто ты, что ты, как ты, кто ты. А вот был бы ты в прыщах, просто бы сделал LS-USB. Там же, кстати, в LS-USB можно было посмотреть, сколько там дополнительных устройств, если они композитинг.
0: Сейчас, кстати, по-моему, через щели-то можно тоже что-то похожее сделать.

0: Обсидиан показывает свою щель в прямом эфире. А ты своей щелью-то пользоваться умеешь?
1: Да. Так, у нас тут есть вот только вот этот вот демо-1. А, у нас тут составное USB-устройство D5. Как его нормально форматировать-то? Что из этого одно физическое устройство? Потому что у нас есть демо-1 два раза в списке.

0: Ты нам пидвид скажи всем, чтобы все видели, какой ты.
1: Так. Пид 06. А, вид 0603, пид 8612.

0: Еще раз, вид. Ой, нет, пид.
1: Пид 86-12.
0: А вид, вендор.
1: 0603.
0: Ты не поверишь, но, скорее всего, у вас цифровая USB-видеокамера. Нихера себе!
2: Здорово, пацаны, как слышно?
0: Слышно!
2: О, ебать, гобня, интернет и включила!
0: Они специально выключили тебе интернет, чтобы ты не позорился в субботней конференции. Но субботняя конференция у нас продолжает идти.
2: А, то есть мы сейчас типа на радио?
0: Да.
2: Регенончики, это я, Смоук. Ну, если чё.
1: Так, копипастим команды от чат-ГПТ.
0: А что ты у неё спросил?
1: Как сгруппировать устройство, ну, типа, короче, посмотрите, сколько у нас в композитном устройстве USB-устройств, потому что тут не только камера. Ой, блядь, сейчас спросим Клода, в конце концов.
0: Вот, пускай он сам быстренько напишет программу, быстренько скомпиляет и сделает заебись. Вообще, оно представляется как Novatek Microelectronics NTK-96550. И я вангую, это какой-то стандартный модуль, потому что на этом фронтенде дохуя других камер висит.

Так, вот я написал коду. У нас есть какой-то USB вид PID. Это композитное устройство. Посмотри, что там вообще есть, кроме самой камеры.

0: Так, я нашел исследование камеры для этого новотека. Так, есть firmware UDIS. Вот. Чексум алгоритм.
1: Вот, у меня Opus решил аж даже посоветоваться с Fable 5.1 зачем-то. Obsidian, в диспетчере устройств выбери меню вид устройств по подключению. А, ну я помню, кстати, про эту штуку, но быстрее вот спросить у Бога.
0: Быстрее дать Богу компилятор, чтобы он быстренько написал маленькую утилиту, запустил ее и вот все рассказал.

Вау, мы можем даже с нее стримить в 4К. Теперь вы видите статично вот в 4К через микроскоп мою одну из платных ESP.

0: Есть некий нано-дашкам, предположительно, на этом же самом чипе. И ради лулзов можно попытаться сделать из твоей камеры кирпич, подсунув ей такое обновление. Хочешь?
1: Те лишь бы кирпич.
0: Ну, паяльник у тебя есть. Сдуть флеш-память ты сумеешь.
1: Вот теперь вы все знаете в 4К, какие у меня дома лежат чипы. Точнее, запаянные. О, как же я доволен тем, что я эту плату сделал, которая сейчас в видеопотоке. Это красота. А, нет, секунду, самой красоты не видно. Так, еще пониже. Вон там текст, оно подписано как DA3, текст его перекрывает, но вот как же я задолбался паять вот эту вот микрохеровину. Конденсаторы маленькие, это 0603. Мне пишут, ты купил FPV-камеру для микроскопа. Да, я.
0: Не так. Я купил видеокамеру, FPV-видеокамеру для микроскопа. Что я делаю в жизни не так?
1: Справедливости ради, это не моя идея. И вот чувак, который скидывал этот, у него я как раз и подспер эту идею, что использовать ее под микроскоп. Потому что она дешевая, но с огромным сенсором и разрешением. Итак, снял полный конфигурационный дескриптор прямо с хаба, пассивно, драйвер не трогал. Что это? Novatek Demo-1, вид 0603-8612, ревизия 0010, сериал, ну, дальше серийник, безымянный модуль на референс прошивки Novatek, USB 2.0 High Speed, 500 мА, одна конфигурация, 4 интерфейса, все. Ничего скрытого нет. Кроме камеры, там есть ровно две вещи. Первое – стереомикрофон, UAC 1.0 и AD интерфейсы 2 плюс 3, input терминал, 0X0201 микрофон, 2 канала, feature unit, mute плюс volume, только мастер без поканальных, формат 1, PCM 16 бит 32 кГц стерео. Windows уже виден как микрофон Demo-1. 2. Vendor Extension Unit внутри видеоконтрол. Вот это самое интересное. GUID такой-то Unit ID 5, BNAM Controls 16, BM Controls FF. Все 16 включены. Это проприетарный канал Novatek поверх UVC. Обычно через него идут настройки сенсора, ISP, режима, иногда прошивка. Windows его никак не показывает. Стандартными средствами не видно. Чего нет? HID, Mass Storage, CDCP, Serial, PTP, отдельных вендор интерфейсов и второй конфигурации. Все сложено в 4 интерфейса. Сама камера. UVC 1.0, ROG 30 МГц, два формата. MGPEG и H264. Так, ну дальше... Ну и все. Вот.
0: Мы так долго страдали, и теперь, собственно, вопрос. Нельзя ли как-то подключиться к ней и узнать, что за матрица и какие-нибудь ID? Что это вообще за камера?
1: Передаю вопрос Богу. А меня тут спрашивают, где видео с камеры? Видео с камеры в видеопотоке. Вот так как этот вопрос идет с Ютуба. Просто это не картинка, это просто видео. Оно, ну, статичное. Пылится, да, пылится.

0: вот я ему сказал, мы так долго ждали, можно ли узнать, какой сенсор у этой камеры, точную модель IPN, если что, это и даю ссылку на сайт производителя.
1: Еще важный вопрос, а есть ли на этой штуке Linux?
0: Я думаю, что должен быть.
1: Не факт, все могли внутри RTOS'и реализовать.
0: Это будет печально. Вот.

0: Тем временем я тут спрашиваю. Так. А, пишут. Кот решил посоветоваться с Fable 5.1. Говорить ему нет, как думаешь? Почему у тебя все платы такие волосатые? Ну, вот потому что эта камера достаточно крутая, чтобы вы на ней видели пыль. На старом микроскопе ее не было видно. Так, что еще тут пишут? Технодрочит, конечно, здорово, но что делает эта плата? А, это отладочная плата для, значит, GPS-фронтенда. Вот, это все подключается через коннектор, по-моему, он называется PMOD к Blizz. И вот на этом у меня Клод писал навигационный приемник. Он не работает, потому что у нас глушит. Вот, вы можете в темноте видеть танк Primer 25К. Вот. Но Клод действительно написал простенький GPS-приемник на Verilog'е.
1: Что Бог говорит?
0: Бог советуется с другим богом.

0: пишет тут страшную вещь. Нашел конфиг сборки прямо в ДТБ. Парсю его целиком, чтобы не гадать.
1: Что такое ДТБ?
0: Девайс 3 Blob.
1: Я так понимаю, какой-то блоб выковырил по USB и сейчас его пытается распарсить?
0: Нет, он только что-то тырил из интернета. А, нет, run 5 shell command. Слушай, сейчас узнаем.

0: как много он советуется с Фрейбуром. Так, меня тут спрашивают, так вы пробовали пользоваться P-агент? Нет, не пробовал.
1: А что за P-агент? Почему мы должны его хотеть?
0: Ну, это какой-то вот новый крутой харнес, а какой, я не знаю. Я читал, что там какие-то есть фичи, но так как туда надо подключать APK, а мы вот подписочника по Average подписка Enjoyer, поэтому нет, не знаем. Так, пишет. Да, узнал, и не по догадке, а из прошивки. Сенсор Sony IMX20283. Скачал прошивку V6 Pro с CNFPV. О как, а я ее даже на сайте не заметил. Вот к чему и деградация приводит.
1: Стоять. IMX-283?
0: Да.
1: CQJ?
0: Не знаю.
1: Есть просто AMX-283CQJ КМОС. А есть некая FMS AMX-283.
0: Нет, Sony AMX-283.
1: Это все Sony. Это все Sony AMX-283.
0: Ну, это уже по даташиту смотреть надо. Так, вот. Чего он тут пишет? Скачал прошивку, распарсил ДТБ, первый раздел NVP-трек по смещению. Так, в нем есть узел NVT-инфо, конфиг сборки Novatek SDK, сенсор 1, Sen AMX-283, вот он. Второй сенсор Sen-Off, его нету. Важная ловушка, в прошивке лежит весь зоопарк драйверов Novatek SDK. AMX-415, 477 и... Сейчас что-то мне все свернуло.
1: То есть ты к этой камере еще можешь пару матриц допаять?
0: Ну, гипотетически, да.

0: Блять, у меня тут Квен в фоне решил почему-то свернуть все окна.
1: Он ревнует тебя к Богу.
0: Нет, тут он таким образом пытается скриншотить MATLAB.
1: Я тем временем нашел распиновочку. У тебя есть какая-нибудь логика на 1,8 вольта?
0: По-моему, нет. Так, подожди, дальше, что мы тут еще интересного пишет? Нет, пишет, твоя нейронка настолько имеет доступ, что может сворачивать тебе окна, тебе не страшно. Страшно, она может запускать любой код в PowerShell. Вот, так, сходится с ТТХ камеры. 283 это 1 дюйм, массив 5472 на 3648, 20 мегапикселей. EXMORE R BSI, ровный ее режим. 16 к 9 это кроп того же массива. Так. А, вот, про точно PN. Суффикс в прошивке не зашит. Ходовой потребительский цветной вариант это IMX283CQGC. Но это уже допущение. Точнее, только по маркировке на кристалле при разборке. Бонусом из того же конфига. Сок. Novatec NT98530. Память из PI NAND, RootFS, UBI. Гироскоп ТДК Инвесенс ICM-42607. Да, у нее есть стабилизация.
1: Алло.
0: Сейчас, я... Квен на фразу типа «Слышь, блядь, не трогай окна» решил, что надо развернуть обратно все свернутые окна. И опять мне устроил скример. Так, Wi-Fi, Realtek RTL8189, PSDO, AV-выход MS7024, HDMI в КЛ со звуком, UVC, USB гаджет. Заодно закрылся вопрос из прошлого захода. Так, Hukai собрали из референсного EVP конфига Novatec, почти без правок, поэтому USB строки там так и остались.
1: Ну, спроси, какой там Linux и что можно из него получить?

0: зачем мне это делать? Что я вообще делаю в этой жизни?
1: Вот, я его спросил, а там Linux на камере? Можно из него что-то получить? Адвайзер больше нет, дальше сам. Ну, блять, можно и без фейпа это делать. Я ему отключил. Так, нам написали, а поясни, почему спросил про 1.8 вольтовую логику. У меня давно лежит железка, которую я никак не могу решить подобраться.
0: Ну, собственно, я сейчас читаю этот ошит на другую камеру, с этой же самой матрицей. И здесь распиновочка. И как раз у этой распиновочки написано, что логика 1.8 вольта у этой матрицы. Причем, что самое смешное, рядом на этом же шлейфе 3.8 питания, а вот соседний пин 1.8.
1: Пишет, есть полноценный Linux Root FS, смотрю, что в нем. Модель Switch Opus 5 Safeguards Fact This Message.
0: Давай на Opus 4.8.
1: Переключили, так, поехали. Очень интересно, root без пароля, автологин root на консоль.
0: Следующий вопрос. Как мне зайти по SSH на эту видеокамеру?
1: У нас лучше FTP-сервер, порт 21, root, /mnt/sd и TFTP по дефолту в inetd.
0: Кто у нас там по дефолту, кроме FTP?
1: TFTP.
0: А, прекрасно, прекрасно. Спроси, как зайти по SSH?
1: Сейчас он еще не додумал. Ключевые находки. Telnet D стартует безусловно. Root без пароля. RTSP демон. Смотрю приложение и второй раздел.

0: пишут, спрашивают: Астру, ты пробовал уже?
1: Давай,
0: я пробовал.
1: Как? Почему? Столько времени прошло.
0: Но зачем?
1: Ну, надо же знать, что другие боги могут.
0: Там, так, кстати, написали: недавно нейронка исполнила РМРФ .слэш и удалила рабочую директорию. Да, но это был, по-моему, опус. И он тогда сам сформировал баг-репорт и сказал, типа, ой, вот, мы тут обосрались.

0: пока опус составляет репорт, нам тут написали: Ананы, а из чего нейронки, вы из чего нейронки запускаете, какие вообще для кода дроча? Я игру вайп-кожу сейчас. Техническую часть на 90% закончил с бесплатным Gemini. Господь, Господь. Слушаю вас, и мне кажется, я занимался хуйней. Ну, я в плане, естественно, занимался хуйней. Но, похоже, куда больших масштабов хуйней, чем я думал. Да, потому что нормальные нейронки сейчас... Ты Gemini использовал в режиме чата, я так понимаю. Нормальная нейронка работает не в режиме чата, а в харнесе. Типа там Codex, Cloud Code, может Grok Build, если ты особенный. Вот, оно может само писать команды, само писать... сможет само писать код. Само сохранять его файл, само компилировать этот код, проверять там, что вот он скомпилировался, запустился и так далее. Вот. Мы живем сейчас вот в таком мире. Так, тем временем Opus дописал.
1: Да. Секунду. Я хочу заметить, что тот же самый чат GPT, условный, вот последнее время меня вот используют как мясное прокси. То есть вот тебе команду, вот запусти, я посмотрю, что ты сделаешь. Вот так, теперь стало понятно, теперь вот это запусти, вот это. Не компиляется? Не? Не проблема, вот попробуй это, попробуй то. И в принципе, если тебе это не заебно, то через 2-3 часа оно что-то сделает. И оно даже будет работать, оно добьется своего. Вот, проблема в том, что за 2-3 часа ты заебешься. Вот какая обезьяна все это дело вбивать. А в случае Cloud Code или какого-то другого харнеса, оно само 2, 3, 4, 5, 25 команд запустит и сделает это меньше, чем за секунду. Вот. И то, что начну у тебя ушло 3 часа с ней, пройдет за 3 минуты максимум.
0: Вот, так, ответ опуса. Да, полноценный Linux, да, там полноценный Linux. Я его распаковал целиком, 617 файлов rootfs. Что за система? Лину, угадай версию ядра.
1: 2.6.
0: Нет, ну не настолько все плохо.
1: 5.4.
0: Нет, 4.19.
1: Так...
0: Так, Linux 4.19, ARM 64, BusyBox, SDK, NVT, NT, ну, короче, номер SDK на платформе NT98530. Главное приложение User Bin Card V 8 мегабайт. Это переименованный Novatek Card V Reference App. Внутри строка Hokai Ivan Ancient RTSP. Заодно всплыл путь сборки вентора. И третье подтверждение сенсора. На загрузке система делает мод проб NVT SEN EMX 28.3. Что можно достать? Да. Что можно достать? Да, и немало. Root вообще без усилий. ETC password root 00. Root без пароля, shadow пустой. Init tab, автологин root на консоль. При загрузке стартует Telnet-D и Net-D, FTP-21 от рута, корень MNTSD, TFTP на порте 69, видео по сети, RTSP, HTTP Livestream, Wi-Fi AP. Так, SDK дефолт, но AP его там другое у нас название SSID. Вычислялка на борту. User bin набит примерами. AI net звездочка. AUG CDNN. CNN движок. AUG IVE. Аппаратный image vector engine. Kenny Dilate CLL Histo. Стабилизация. Face detect CNN. То есть на чипе реально можно гонять свои нейросети / computer vision. Еще нашелся хардкод сервера обновлений. HTTP 115.29.200.201.46, порт 8020, download файл disk.xml. Камера туда ходит проверять апдейты.
1: Шикарно!
0: Важный нюанс. Через USB внутрь не попасть. USB-порт в режиме гаджет. Ровно тот и... UVC/UAC, что мы уже пронюхали в дескрипторах. CDC, RN, DIS там нету. Сетевого интерфейса по USB не поднять. Реальные пути внутрь. Первый. UART на плате. Самый чистый. Автологин root Serial 0. Нужны три провода к пятакам. 2. Wi-Fi. Подключиться к АП камеры и Telenet по IP. Сразу root. Либо FTP и RTSP. 3. Дроп своих ARCH64 бинарей через FTP/MNT/SD. Либо пересборка прошивки. Формат NVT-пак разобран. Все выписал в, короче, MD-файл с записками. Что дальше интересно? Могу вытащить строки конфиг из самого CardVM, список меню настроек, скрытые режимы, весь набор разрешений, распотрошить раздел приложения или разобрать АП-логику, чтобы узнать точный SSID и пароль твоего экземпляра.
1: Блять, ну это вот, знаешь, это вот есть рождественский подарок, есть, знаешь, подарки на день рождения, вот, есть подарки на свадьбу, а вот тебе как бы вот сразу подарили все разом и, так сказать, в одном посте.
0: О, да, так, сейчас, 2 минуты, мне надо пойти проверить там какой-то пирог в духовке.
1: Какой-то пирог в духовке. То есть совершенно случайно, неизвестно каким образом, пирог в духовке, какой именно, неизвестно, у него материализовался. Вот как мне тоже сделать так, чтобы пироги у меня материализовывались? А то я вот сейчас лежу и голодный. В магазин я сегодня не ходил, потому что там требуют деньги, а денег у меня мало. А у него пирог в духовке какой-то, неизвестно какой, видимо, самый материализовавшийся.

0: Ну и, собственно, я вот даже не знаю, что теперь ему советовать. Вначале я хотел отодрать этот модуль и прицепить к ESP-шке, но теперь, блядь, видно, что там даже простенькие CNN-очки можно гонять. У меня зависть, лютая зависть. Я хочу себе такую же игрушку. Но, с другой стороны, что бы я с ней сделал, тоже вопрос. Вот. Мой проект с панорамами был бы, конечно, пиздатый, но у меня не хватает на это финансирования. А так камера у него очень крутая.
1: Так, сейчас еще пирогу 5 минут. Через 5, ну, уже через 3 минуты его выключу. Ну, понимаешь, у меня дома обитает такое существо, как мама, и вот поэтому из-за нее пирог там материализовался. Вот, а давай я как раз сейчас спрошу Клода, типа, о, круто, о чем мы можем интересного с этим сделать?

Вот, ну повторюсь, камера охуенная. И в первую очередь охуенность в том, что вендор был мудак и фактически сделал все открытым. Вот, то есть можно с этой камерой реально сотворить все, что угодно, в отличие от моей Xiaomi, сука.

пока Клод думает, Анончик пишет. Блин, надо в моем чатике починить переносы строк. Ну ладно. А Анон недавно сделал пирог с ветчиной, сыром, помидорами и помидорами. Очень вкусный. Сегодня доел. Анончик, этот пирог называется пицца.

0: Я знаю, на что сейчас будет смотреть камера.
1: Обсидиан прямо в прямом эфире начинает зарабатывать деньги.
0: Нет, она смотрит на мою мышку, как она переливается в РЖП.
1: Итак, анончики, поправить конфиг этой мышки 10 токенов. Передвинуть мышку 20 токенов.
0: Нет, я бы брал сразу за 10 тысяч токенов. Ну, в смысле...
1: Ну, я говорил про те токены, которые можно сконвертить так, в баксы. Или так, пойду беру. Вот так вот замкнулись две совершенно разные, вроде бы не связанные между собой индустрии. И в той, и в другой индустрии токены. И там токены, и там камеры, матрицы, вот это все.

0: затик. Клод попытался сходить на 1.14.34.160.433, а ему оттуда error connect refused.
1: Так, ну, у меня простой вопрос. Ну что, пятачки будем паять сегодня?
0: Нет, сегодня не будем. Это надо разбирать корпус камеры. Сейчас я вообще сфоткаю, как это чудо выглядит.
1: Лох, пи, лох, гей, сыкло. Ну тогда давай через Access Point. Извиняю. Извиняю из.
2: Мы до сих пор в эфире?
1: Да.
2: Вообще существует такая штука, как сон. Вы не пробовали?
0: А ты?
1: Ну, Но у нас нету сна. Вы пишете человеком без сна. У нас нет даже сна. А вы нам пишете!
2: Я не пишу ничего, я говорю. Вернее, крякаю.
1: А вы нам крякаете!
2: Это ночной селезень.
1: Или ночная селезенка.
2: Ух, как я его ненавижу.
1: Ночную селезенку ненавидишь?
2: Ночного селезня, темнокрылую утку.
0: Так, продолжаем читать нейрослоп. Итак, разобрал весь AI стек по символам в липах. Теперь могу сказать точно без маркетинга. Что за мозги? Это не абстрактный AI, а три отдельных движка плюс куча аппаратного классического CV. Блок DLA, аппаратный нейроускоритель, Novatek NUE2. Так, CVA Sense Pro 2, программируемый векторный DSP. Quad Cortex A53 плюс Neon, CPU Fallback для NN с FP16. IVE – аппаратный классический CV. LME – Local Motion Estimation. Это и есть основа стоковой стабилизации. MD/TRKE – Motion Detection Tracking Engine. Плюс ENCODE – X2H265/H264 JPEG Encoder Decoder Dual Display

0: жди, запятая, жди, мэй аут. Насколько крутое и что можно гонять? Честно, DLR работает в Int 8, Int 16. Точный топс Новотек не публикует, но по классу это где-то 1-2 топс Int 8. Это уровень He3516/Sigma Star не Jetson. Ну, понятно. Реал-тайм, реально в реал-тайме на DLA. Йола, V3, 4, 5 или Tiny, V7 с усилием. MobileNet SSD, Retina Face, ResNet классификаторы, легкий Unet, Small Suppress. Дневной CNN, детектор 512 на 512, десятки FPS. Уже вшиты готовые сети. FD CNN, детект лиц, Retina Face Steel, PVD CNN, пешеход слэш авто, лимит FDET, есть даже NVTNN, оно так и написано, NVTNN LTSM процесс и NVTNN LRNOM процесс, то есть не только чистый CNN, кое-что рекуррентное трансформерное на CPU можно, чего не будет. LLM слэш большие трансформеры в реал-тайме, FP32 тренировка на борту Python Runtime, память общая 2 гигабайта. О, погоди, у нас тут 2 гигабайта рамы? Нормально. Важный нюанс про сделать свою сеть. Чтобы гонять свою модель на DLA, нужен офлайн-конвертер из Novatek SDK. Он PC-шный SDK gated. Но либо ARM Compute SO на борту дает CPU путь с FP16 без всякого конвертера. Любую сеть можно сначала запустить на ядрах ARM, а потом уже переносить то, что нужно, быстро. Топ 10 идей. Заточено под микроскоп плюс то, что железо реально умеет. Сначала микроскопные. Там дюймовый 20 мегапиксель сенсор с крупными пикселями и C-mount заходит идеально. Первое. Real-time focus picking плюс автоматический focus stacking. У микроскопа глубина резкости микроны. EVE считает карту резкости. Подсветка в фокусе прямо на HDMI RTSP. Плюс гоняешь Z-моторчик, GPO UART, снимаешь стек по плоскостям, стекаешь на борту или сбрасываешь Full Res JPEG на SD. Это киллер-фича для макро/микро. О, да, я хочу.
1: Да, погоди, когда-то давным-давно со своим микроскопом, который, можно сказать, аналоговый 640 на 480, я как раз пытался сделать фокус-стекинг. Вот, но тут другой вопрос. А ты умеешь управлять не Z-моторчиком, а именно фокусом?
0: Для начала нужно купить фокус с приводом.
1: Варифокал, короче. То есть внутри него нету моторчика?
0: Нету.
1: Напиши, я хочу примотать это к 3D-принтеру такому-то, и управлять по осям X, Y и Z. Приматывать буду скотчем.
0: Ща, давай так, остальное. Живой счетчик слэш измеритель частиц. Считает и мерит объекты в кадре. Клетки, кристаллы, порошок, микропластик, пыль. Эверлей со шкалой калибровкой. Ну, микроскоп немножечко у меня под другие задачи, но это вариант. Так, третье. Автофокус по контрасту. Closed loop. Метрика резкости из EVE. Крутим фокус-мотор до максимума. В SDK уже есть мотор-обвязка. Настоящий автофокус для препаратов. 4. Трекинг живых микроорганизмов. МД детектит движение, ТРКЕ держит одну особь в центре, а XY моторы едет за ней. Автозапись только когда что-то шевелится. ЛМЕ дает вектора движения для анализа траектории скорости. 5. Мультифрейм стакинг для слабого света слэш флуоресценции. Снимаешь N кадров, выравниваешь по LME векторам, усредняешь шумода в прирост детализации. Астроподход для тусклых препаратов. На борту или дамп на PC. Так, 6. Своя нейросеть под твои образцы. Так, ну это понятно. Дальше общая, раскрывающая камеру как железо. 7. Астрофото через C-mount на телескоп. Вот, это мы, кстати, хотим сделать. IMX 28 283 это 1-дюймовая 20 мегапикселей класса машинного зрения слэш Astra. Родня AMX-183 одной из популярных Astra камер. Прошивка уже умеет выдержки 20-30 секунд. Добавляешь на борту вычитание Dark Cutter плюс стек, получается Astra стек без PC. Крупные пиксели, отличная светосила. Вот, кстати, я хочу прикрутить это к нашему дачному этому телескопу и как раз пофоткать там хотя бы Сатурн. Вот. Но надо переходник купить. Так. Таймлэпс станции с Change Detection. Рост кристаллов, деление клеток, разность кадров и VE. Пишем кадр только при изменении выше порога H265 таймлапс. Полностью headless, живет на своей камере. PC не нужен. Превратить в чистую машинного зрения камеру, снести дашкам UI, открыть Full Res RTSP плюс API для управления, убрать компрессионные артефакты. Получаешь хакабельную 1-дюйм камеру за копейки против Bazler FLIR с ручным контролем экспозиции и усиления битрейта. 10. Веб-пульт плюс расширение гаджета режима. BusyBox HTTP-DEM, веб-порт до управления. Пересобрать USB-гаджет. Помимо UVC добавить Ethernet-гаджет для чистого стрима по USB или композит с Serial для управления. Оверлей телеметрии поверх видео. О, 10 из 10.
1: Ну а тебе нахера оверлей?
0: Нет, я 10 из 10, я про как бы все вот приложенные идеи.
1: Пиши, я хочу скотчем примотать эту камеру к там, такому-то 3D принтеру, а у него есть целых 3 моторчика. Что думаешь?
0: Ну, блин, я не... Типа, ну а чего там сложного? Это как раз типовая задача. Я думаю, нам просто надо напердолить прошивку, чтобы у нас был SSH по USB. Вот, чтобы можно было это удобнее пердолить, ну и все. А дальше уже.
1: Ну вот и напиши ему. А пока он будет думать, прочитай, что напердолили нам анончики.
0: Так, сейчас, секунду.
1: То есть пускай сами задачи ставит он сам. Вот я хочу, мол, прикрутить скотчем, а что из этого выйдет, вот я не знаю, вот сам подумай. То есть я ёбнутый, вот хочу прикрутить, зачем, не знаю. А ты у нас умный, вот ты и решай, зачем я это сделал.

0: Как ты ему сказал? Ты решай, потому что...
1: Ты умный.
0: Так, я ему пишу. Я немного ёбнутый, хочу скотчем. Ладно, крепче, но суть понятна. Её к 3D принтеру. Я не сказал, что сделать.
2: Да, что сделать? Это уже...
1: Ну, скажи, конкретный принтер. То есть, какой у тебя там, К1, кажется?
0: Есть К1, есть еще один, но не суть. А это уже получается XYZ Stage. Автофокус, кстати, нет. У нас моторчика нет, но можно прихуячить. Что думаешь? Ты умный, ты придумай.
1: Ну, просто если бы ты ему конкретные модели принтеров сказал, он бы тебе уже, наверное, еще и фирмварь бы посоветовал сразу. Анончики нам ничего не написали?
0: Так, анончики пишут. Пишут так, подожди. Эту камеру еще надо было запихнуть в корпус для чего-то и допилить надо. Ну, да, потому что это FPV-камера. Вот ссылку я постил на главную. Нет? А, сейчас.
1: От себя замечу, что это прям вот охуенная камера для различных экспериментов. Мне б такую.
0: Вот, я отпустил ссылку на страницу продукта, анончик, можешь посмотреть, как она выглядит. Да, корпуса у нее нету, потому что, типа, ну, ставь на дрон сам и решай, как крепить. Вот, поэтому я купил с Алиэкспресса то, что называется IP-камера кейс, потому что там хороший, короче, это посоветую этого же чувака, Curious Scientist, потому что там хорошее крепление для C-маунта. Вот. Ну и да, вот допиливал, фрезеровали корпус. Красота получилась, мне нравится. Так. У тебя на стриме все расплылось какой-то блур. Ну да, потому что я смотрел на камеру и на мышку, потом убрал. Так. Кстати, у меня еще чат. А, кажется, у нас отвалился чат.

0: Ладно, мы это потом отвадим. Так, нет, тесто было вокруг, про пирог. Сделал подобие узора, чтобы было проще резать. Запекалось все как надо. Я думаю, в следующий раз добавить картошку. Это страшно. Так, пойду пирог доебу. Ну, типа. Так, Анончик пишет. Да, я тоже хочу такую камеру, но бесплатно. Ну ладно, рублей за 5. Одобряем. Не, в принципе, за ее возможности, типа, да, она стоила 20 тысяч, но за то, что мы получили, я считаю, это, в принципе, нормально. Так, что пишут? Чат, кстати, отвалился, да. Трекинг микроорганизмов. Будешь отслеживать движение внутри кам. Кстати, самый банальный вариант, чтобы посмотреть. Так, сейчас попробуем перезапустить чат.
1: Ты нам покажешь движение внутри своего кам?

0: Не, ну вот в видосе про этот самый у Applied Science, про Atomic Force Microscope, там он как раз вот свой кам показывал под микроскопом.
1: Сегодня мы можем полностью распечатать биологический микроскоп. What's a time to be alive? А денег нет, и хочется, наоборот, повеситься.
0: Так, читаем Клода. О, это не ебанутая идея, это лучшая идея в трейде. Ты только что случайно решил три проблемы разом. Давай объясню, почему и что из этого выжить. Реврейм. 3D-принтер — это не костыль вместо стейджа. Это стейдж лучше фабричного. Лучше написано капсом. Люди покупают стакшот V-макро за 500 баксов и дороже, ровно ради того, что у тебя уже есть точная моторизированная Z-ось с микронным шагом и повторяемостью. Принтер дает тебе сразу три вещи. Первое. Автофокус есть без всякого моторчика в объективе. Фокус при фиксированной оптике — это ось Z-принтера. Не нужно искать выводы под ленц-мотор. Контраст Detection AF. Шагаешь Z, на каждом шаге его ей считает резкость Variance of Laplacian и едешь в максимум. Точка. 2. Фокус стакинг. Прыгон Z по глубине резкости микронными шагами. Кадр на каждой плоскости All in Focus. Z-винт принтера повторяемее большинства макрорельс. 3. XY мозаик. Whole slide scanning бесплатно. Гоняешь XY сеткой, снимаешь тайлы, свипаешь 20 мегапиксель тайлы дюймового сенсора сотни мегапикселей до гигапикселя с одного препарата. Так работают слайд сканеры.
1: Вот именно этим я и хотел заниматься с 5000-ной купюрой.
0: Так, киллер архитектура. Замкнутая петля без ПК. Обе железки embedded, обе скриптуются, связываешь их напрямую. Камера, root Linux, Wi-Fi, HTTP, Monracker, OctoPrint, принтер G-Code. Ну, ПК как бы есть внутри принтера, ну ладно. Вот он пишет, принтер на Clipper плюс Monracker отдает HTTP API в LAN. Да, у нас, конечно, Clipper. Камера у нас root плюс Wi-Fi крутит скрипт. ПК в петле не нужен вообще. Камера сама себе автофокус, контроллер и сканер. Если Wi-Fi Linux, ок, есть свободный UART. Можно гнать G-код serial принтера напрямую. Но HTTP проще. Физика установки. Камера смотрит вниз на стол объективом в препарат. Z равно фокус. XY скан. Нюанс. Под мокрые слэш живые препараты. Не хочешь болтать препарат по XY? Ideal Core XY. То, что есть как раз. Где голова ездит по XY, а стол препарат двигается только по Z медленно. И да, напечатай на нем держатель слайда, C-mount кронштейн, адаптер объектива и крепление LED подсветки. Рекурсия. Принтер строит свой же микроскоп. Флагманский билд, если хочешь, вау, 4D-сканер с AI-разведкой, комбо всего сразу, XY-сетка при препарату, второе, в каждом тайле Z-стэк, третье, прогоняешь DLA-детектор по тайлам, каталогизируешь интересное, 5, сшиваешь, all-in-focus гигапиксельный скан с разметкой находок, это буквально уровень лабораторного слайд-сканера за 30к, собранный из камеры и принтера.
1: Мой проект опять спиздили! Спроси его, если я подъезжаю по координате по оси Z, то что мне делать с параллаксом?
0: У меня, кстати, в этом плане есть идеи получше. Я не знаю, где это раздобыть, но сенсор большой. Как думаешь, может, перед ним можно что-то поставить интересное?
1: Ну, Ну вот я все мечтаю купить для своей Xiaomi уже. Я уже отчаялся от всего, и поэтому в качестве сенсора у меня будет Xiaomi. И взять такую маленькую подзорную трубу для мобилочки и посмотреть, что получится. Они дерьмового качества, но это то, что я могу себе позволить. А так, у Canon'а, ну, точнее того, что называется Canon'ом на AliExpress, были клевые трубки где-то так по, как бы не спиздеть, 500-1500 миллиметров. Стоили они где-то всего лишь 500 баксов. Вот там, параллакса уже не будет.
0: Ты прилагаешь FTT-линзу, что ли?
1: Ну, это какие-то ультра-телевики были.
0: Не, у меня другая идея. У нас же большой сенсор, и нам нужно ебаться с тем, что у нас микроскоп, и фокус, по сути, маленький, ну, по глубине. Вот бы у нас была какая-то древняя технология, которую все забыли, которая позволяет фокусироваться сразу в нескольких местах. Точнее, высотах.
1: Ну, сейчас или вспоминается гугловая литра. Вот, но тут, наверное, ты... А, все-таки про нее.
0: Вот, вот. Я просто не знаю, где можно раздобыть этот массив микролинз, но...
1: Ну, погоди, зачем тебе? Возьми бабушкины очки. Очки варифокалы.
0: Нет, там нужен именно массив микролинз.
1: Возьми 2 очка, 3 очка у бабушки.
0: Ну ладно. Так, нам тут пишут. Перезапустил чатик. Да, чатик перезапустил. Вот теперь у нас дошло сообщение с него. Так, да, в Куколе Кукунова не писали. Нас, кстати, на Ютубе вполне еще смотрят. 4 человека даже еще пишут.
1: Шок. Кстати, по поводу падения чата, именно ютубовский чат падает, да?
0: Нет, у нас просто в какой-то момент он перестал обновляться, и это было не в 00.
1: Нет, это ютубовский перестал обновляться?
0: Нет, весь.
1: Просто там у Ютуба ключик, по-моему, то ли на час, то ли на 2 рассчитан, и сам ключ надо обновлять.
0: Ответ Клода. О, ты нащупал правильную жилу. Но дай я тебе чуть-чуть переверну, потому что у тебя уже стоит светополе машины. Ты просто смотришь не на ту деталь. Сначала валидируй интуицию. Да, большой сенсор — это весь смысл. Блин, оптика живет и умирает на одном трейд-оффе. Ты меняешь пространственное разрешение на угловое. Микролинза покрывает n на n пикселей. Финальная картинка падает в n раз по каждой оси. 20 мегапикселей с угловым сэмплом 10 на 10 остается 0,2 мегапикселя. Вот почему литр был мыльный. Твой дюймовый 20 мегапикселей ровно тот центр, который может себе это позволить. Есть на чем платить за угловое разрешение и... из-за угловой измерения еще останется. Интуиция верна на 100%. И да, ДОФ — это ровно та проблема, под которую Левой в Стэнфорде в 2006 изобрел Light Field микроскопи. Ты переоткрываешь реальную технологию, не ШИЗУ. Но вот переворот. МЛА — худший вариант для твоего железа. Микролинзовый массив нужно посадить в микроонах от кремния, на плоскости изображения, сняв кавер-глаз. На запаянном модуле в корпусе камеры это не скотчем, это микрохирургия по голой матрице. Плюс налог на разрешение. Забудь пока. Потому что светополе — это L от X, Y к UV, а угловое измерение UV сэмплит двумя способами. Первое — микролинзы. Один кадр, одна камера, как в литра. Второе — двигать одну камеру по многим точкам обзора. И это буквально оригинальный метод Стэнфорда. Камера на компьютерном гантри. У тебя есть гантри. Каждое было отдельным приложением. Камера на X, Y, Z с микронной точностью. Ты снимаешь светополе перемещением. Сетка ракурсов, каждый в полное 20 мегапикселей. Угловое разрешение любое. Сколько позиций отснимешь. Никакого налога на разрешение, никакой хирургии. Что это дает из коробки? Синтетическая апертура слэш-фокус после съемки. Собрать сдвинутые виды, фокус на любой плоскости. Или all-in focus. Вот он, убитый дов. Глубина из параллакса. Тепсмэп по мультивью стерео. Да. Так, и смотреть сквозь. Синтетик Aperture Photography левое. Сквозь частичное засвоение. Минус. Ни один кадр препарат должен стоять смирно во время скана. Тонкость, которая спасает от провального эксперимента. Жестко сдвигать камеру плюс объектив как единое целое по X, Y. Это мозаика, а не светополе. Ты просто переезжаешь на соседний участок. Углы лучей к одной точке не меняются. Параллакс равно угловое разнообразие. Появляется только если ракурс меняется относительно объекта. Так. Блять, меня уже заебало.
1: Ты не сказал, что если ехать только по Z...
0: Сейчас, подожди, что он там пишет. А, и вот где настоящая забытая технология предков для микро. На высоком увеличении двигать надо не камеру, а свет. Это фульер птикографии. Освещаешь препарат под многими углами, LED-матрица или один светодиод, который таскает твой принтер по углам. Снимаешь стек, вычислительно реконструируешь. Разрешение выше numerical aperture объектива. Количественную фазу прозрачные клетки без окраски становятся контрастными. Цифровой рефокус. Короче, мы ушли куда-то очень глубоко.
1: Я от себя добавлю, ты еще можешь подсветить это ультрафиолетом, светить разной длиной волны. И что самое интересное, ты можешь делать рефлект свет.
0: Ну да.
1: В операции мы дойдем до изобретения рентгена.
0: Замечательно.
1: Я видел недорогие рентгеновские трубки всего по 80 тысяч на Алике. Берем.
0: Ну так нам же еще нужен детектор.
1: Ну, для начала вот возьмем твою эту матрицу и детектора из люминофора.
0: Ну, блин. Ну, оно, конечно, можно.
1: Но что-то мы куда-то ушли не туда.
0: Да.
1: Так ты спроси, вот я еду только по оси Z в поисках фокус-стекинга, но у меня еще и параллакс. Что с параллаксом-то делать?

0: Так, спросил. Но это будет последний вопрос, и уже будем закругляться. А то что тут...
1: У меня еще один пиздатый вопрос есть, но зачитай.
0: Ай, блядь, я обжегся об радиатор камеры.
1: А в радиаторе камеры?
0: Ну да, там есть радиатор на этом самом, на проце, ну, модуле с ним. Их вообще надо поменять, потому что там, типа, вот этот сам сок закрыт стальным, как бы, этим вот экраном, и уже на него прилеплен на радиатор. По-моему, лучше вскрыть этот стальной экран и прилепить прямо на него медный радиатор на сам кристалл, ну, не кристалл, на саму микросхему, и на память, которая рядом тоже.
1: Ну, давай, спроси, что Бог ответит.
0: Он биминг.
1: У меня просто есть еще один замечательный вопрос, от которого у тебя анус может и загореться, и возбудиться одновременно.
0: Так, мне тут сказали, и насколько она греется. Есть тепловизор посмотреть? Анончик достаю.
1: Надо отпаять матрицу от тепловизора и припаять к этой матрице. Ой, к этому модулю.
0: Так, пока тепловизор загружается. Отличный вопрос, и в нем спрятана ловушка терминологии, которая переопределяет весь опыт. Давай разведем. Движение по Z дает не тот параллакс, о котором ты думаешь. XY-сдвиг дает латеральный параллакс. Объекты на разной глубине смещаются вбок относительно друг друга. Это стерео-слэш-светополе, клин для рефокуса и депс. А Z-сдвиг дает ноль латерального параллакса. Точка обзора остается на оси. Вместо этого ты получаешь радиальный параллакс. Перспективно-масштабный эффект. Так. Кадр меняет увеличение, точки разъезжаются от центра. Причем ближние быстрее дальних. То есть у тебя на Z не второй ракурс, а дыхание масштаба, типа доли зум. Это и есть параллакс при стекинге. Для чистого стека это баг, и его надо убрать. Раз магнификация плывет кадр к кадру, кадры не совмещаются, фичи ползут радиально. Если не поправить ООН фокус, получится сдвоение по краям. Три способа. Первый – align плюс scale по опорному кадру. Два, дрожать оптикой, телецентрик или Infinity Correct объектив даст постоянное увеличение независимо от дистанции. Но это еще и фича, причем метрическая бесплатно. Радиальный разъезд закодирован по глубине. Скорость, с которой пиксель уходит от центра при шаге по дельта Z, зависит от того, на какой глубине точка. Это depth from radial parallax. И вот главное, поскольку ты знаешь дельта Z в микронах SG-code, глубина получается не относительной, а метрической. Так что из одного и того же Z-свипа ты вытаскиваешь два независимых depth канала. Depth from focus и depth from radial parallax. Фьюзишь их, получается надежный калибров карта высот, плюс ООН фокус. Все за один проход по Z. Дов убит и 3D в комплекте.
1: Ну, в принципе, он все правильно написал, но это не совсем то, что я хотел от него услышать. Давай еще один пиздатый вопрос. Я хочу сделать сканер материалов. В скобочках. Ткань, кожа, металл. И отдельно сохранять как диффузионную, так и световую информацию. Я подозреваю, что можно сделать отдельный управляемый источник света, который будет включать свет с разных ракурсов, и таким образом сканировать материалы. Что я могу получить из такого сетапа, и какое количество карт или каналов можно получить в итоге? Ты что-нибудь понял, что я сказал?
0: Да, понял, дописываю.

0: Мне просто вспомнили, знаешь, старые работы по так называемой теме делайтнинга. То есть, когда делалось много-много картинок с разным светом, и из диффузионной картинки удалялся сам свет. Очень интересные работы были.
1: Так, ну вот радиация стоится где-то на 65-66 градусов. Вот. В принципе, это достаточно точно, потому что это black aluminum. Коэффициент вроде правильный. Ну, светится хорошо. Я бы сказал, он светится настолько хорошо, что он, похоже, освещает в инфракрасном лежащий рядом пульт.

0: ночные аутисты пытаются понять, зачем им видеокамера. И зачем внутри видеокамеры клавиатура?
1: Да, все про нас. Блять, где этот самый старый... А, вот вижу.
0: Кстати, я посмотрел на картинку твою, и мне сразу вспомнилось то, что некоторые товарищи сверлили дырку в микроволновой печи, и через такую дырку вот похожую камеру вставляли. Ну и после этого ты можешь что-нибудь в микроволновке приготовить. Обсидиан, есть желание воткнуть эту камеру в микроволновку?
1: Они ебанют.
0: Ну, хуй знает, но... Ну, блядь, не знаю. Скажем так, дешевые камеры с длинными как раз объективами в микроволновку засовывали. То есть матрица, она за пределами микроволновки. То есть за даже пределами экранирующей сетки. Вот. А линза где-то там внутри. Понял идею?
1: Ну, я понял, есть, какая... но я не уверен, что объектив не будет волноводом.
0: Да, но объектив должен быть из какого-то диэлектрика, я так понимаю. То есть какой-то выплеск микроволн на матрицу, конечно, все равно будет, но он будет там минимальный.
1: То, что ты описываешь, имеет точное имя. Захват СВБ, СВБРДФ / Appearance Capture. Осветить с разных ракурсов и хранить свет отдельно — это фотометрическое стерео плюс RTI, а в пределе и BTF, и твой рик под это почти идеален. Разберем, что реально вытащить и сколько это каналов. Главный чит. Принтер дает калиброванный свет бесплатно. Фотометрическому стерео нужны известные направления света. Обычно их калибруют хромовым шаром. У тебя LED сидит на голове принтера. Это его XYZ координаты, известно из G-code с точностью до микрон.
0: Кстати, я имел в виду совершенно не это. Вот этот сетап он сам додумал, и это особенно интересно, что он сейчас выдаст. То есть я совсем не об этом говорил.
1: Так, сейчас, Дима, остановись. У тебя LED сидит на голове принтера, и его XYZ координаты известны из G-code с точностью до микрон. Направление света на каждый тексель ты знаешь точно и метрически, без калибровки. Тот же подарок, что и с DEPS раньше. Настоятельно добавь кросс-поляризацию. Две пленки поляризатора, копейки на одну LED, вторую на объектив крест-накрест. Физика. Зеркальный компонент сохранит... это у нас есть уже, только ручное. Сохранит поляризацию. Диффузная деполяризуется под поверхностным рассеянием. Скрещенные поляры, блик вырезается. Чистая диффузия. Параллельный минус скрещенные чистое зеркальное. Это хардвер разделения diffuse/specular, а не гадание алгоритм. Для металла почти чистый спекуляр и кожи критично. Что вытащить? Таблица карт. Diffuse albedo, base color, каналов 3, кросс-поляризация или медиана по углам. Для кого важна? Все. Specular color / f-theta, каналы от 1 до 3, параллель, крест, 3 для металла, тон золота, меди. Для кого важна? Металл кожа. Дальше. Roughness gloss, каналов 1, ширина блика по свипу углов. Metalness, каналов 1, из соотношения diffuse/specular. Normal, каналов 3, фотометрическое стерео больше 3 углов. Height displacement 1, интеграл нормалей, плюс твой Z-счетчик ground truth. Ambient occlusion 1 канал из height/normalей, анизотропий, сила, нужен азимутальный свип света. Анизотропий direction 1-2 канала, ориентация вытянутого блика. Шин, цвет плюс сила 1-4 канала, грейзинг углы, ретро-лобби. Translucency / Subsurface 1:1-3. Подсветка сбоку сзади. Clear Code плюс его Roughness. Каналов 2. Двойной лобби блика. Итого по фид-каналам. Базовый ППР-набор для движка / Substance 10-13 каналов. Анизотропия 16. Шин Subsurface Clear Code 26 каналов. Это полный Advanced. А теперь световая деформация отдельно. Это RTI / BTF. Вместо или вместе с фитингом карты теперь можешь хранить саму функцию отражения на пиксель, как точка светит в зависимости от угла света. Это твое сохранять световое отдельно. О, блять, сколько тут текста-то, сука. Ну, короче, в этом...
0: Страдай, давай дальше, мне очень интересно. Я даже отдельные слова понимаю, представляешь?
1: Шок. Так, дальше таблица. Формат RTI / PTM. Каналов на тексель. RGB X6 18. Полиномиальная модель блеска на пиксель. Фиксированный вид. RTI / HSH. Порядок 2-3. 9-16 умноженное на 3 получается 27-48 каналов. Сфер гармоники, точнее для металла. OGAT. Row Stack. N цвета на 3. Просто все кадры свет на один раз. BTF, полный монти, N цвета умножить на N виду умножить на 3. Плюс меняешь угол камеры, ловишь сама тень, параллакс, трансюленцию как есть. Фишка, из RAW RTI / BTF ты потом выведешь любые фит-карты задним числом. Снял RAW, получил Future Proof. Сколько кадров это стоит? Фотометрик стерео, минимум 3-4 угла света, робастно 12-24. Хорошая анизотропия. 2-3 высоты помножить на 8-16 азимутов. 16-48. RTI. 30-60 и более позиции света. BTF. Скромный. 24 света плюс 24, умножить на 24 вида. 576. Камеру тоже гоняешь по гантри. В скобочках за ночь окей. X3 на HDR брекетинг для металла. Блики вбивают его в клиппинг, без HDR металл не снять. Бонус ось. Спектр. Разнообразные LED. RGB, UV и R. Добавляют каналы. UV флуоресценция. Пропитки кожи, отбеливатели тканей. AR под поверхность. Каждый цвет плюс набор карт. Честные отговорки по
2: материалу. Честные отговорки по материалу.
0: 5000-ную купюру таким образом сканировать было бы просто охуенно. Давай дальше.
1: Честные оговорки по материалам. Металл самый злой. Почти нет диффьюз, зеркало, цветное и частично, часто анизотропное. Ламбертово ПС для нормалей тут врет. Нужен спекуляр фотометрик стерео. Нормалей с положения блика по свипу. Плюс обязательный HDR. Кросс-пол даст почти черный диффьюз. И это правильно. Кожа. Идеальный кейс под полный набор. Диффьюз плюс шин финиша плюс сабсерфейс плюс сильный мезогрейн. Нормальный слэш-хайт. Плюс анизотропия по направлению грейна. Ткань. Плохо ложится в аналитический BRDF. Переплетение, просвет, самотень. Тут честнее хранить RAW, RTI / BTF, чем фитить карты. Что берет одна камера, а что требует второго прохода? Фиксированная камера плюс свип света получается нормальный альбедо, рафнес, анизотропия, хейт, АО, диффьюз, спекуляр, RTI. Весь набор выше. U-dependence. Как вид меняется с углом камеры. Нужно еще гонять камеру по гантри. Свет свип умножить на вид свип равно BTF. Самый полный захват. Самотень, трансюленция, параллакс, все внутри. Твой Z-стек из прошлого вопроса подключается как метрический хайт и позволяет снимать неплоские образцы. Короткий ответ на сколько? 13 каналов базового ППР, 26 при полном фите или 18-48 коэффициентов на тексель, если хранишь световое сырье, вплоть до сотен каналов для BTF. Плюс умножители HDR X3, спектральные LED, плюс UV / R, новые оси каналов.
0: Короче, мы случайно изобрели ПБР в максимально макропичном режиме.
1: Нет, мы изобрели не ПБР, а съемку вот материалов для ПБР.
0: Да. Но знаешь, что мы еще не изобрели?
1: Так.
0: Мы почти-почти изобрели Gaussian Splat.
1: Я так, честно говоря, с ним и не понял, чем это лучше фотограмметрии.
0: Ну вот и спроси, мы случайно не изобрели Gaussian Splat? А если да, то это лучше, чем фотограмметрия. А вот наш DepthMap, который мы только что изобрели, это лучше фотограмметрии?

0: нам тут пишут. Тепловизор, да, тепловизор отпустил на главную, в Мамбл тоже скинул. И, по-моему, в данной камере цена именно матрица. А ты предлагаешь от нее отказаться. Смысл? Нет, и предлагает не отказаться, и предлагает вот наоборот по максимуму ее использовать.
1: А самое ценное в этой камере это то, что прошивка сделана на отъебись, и по сути она открытая.
0: Она, конечно, тренируемая Cyber Security Safeguard, но почти открытая.
1: Ну, блять, учитывая то, что Клод уже рассказал, ну, это просто вот реально открытое. Я не знаю, что может быть более открытое. То есть, тот факт, что демо один, это фактически говорит, что хакай меня полностью.

0: вот вопрос, пока Клод думает. Вот эту картинку с тепловизора ты как снял?
1: Там SD-карта есть, и можно на нее снимать.
0: Ну, блядь, это нужно ее вставлять, вынимать, вставлять. Ага, сложно.
1: Ну, другого нет. Он, по-моему, не умеет работать. USB-камера, это в Nixie.
0: Но внутри может быть Linux.
1: Нет, тут такой графон, что я думаю, что нет, это не Linux, это чистый имбед. Так, вопрос. Мы почти изобрели гауссиан сплеттинг. А если да, то это лучше, чем фотограмметрия? NHDepthMap лучше из предыдущего ответа, лучше, чем фотограмметрия? Кайфовый вопрос, потому что ты стоишь ровно на перекрестке двух школ и чуешь это правильно. Но давай разложу честно. Там есть тонкость, которая делает твой ответ даже интереснее, чем «да».
0: Замечательно. Видишь, я стою на границе миров между миром жизни и миром полежать.
1: Или между миром жизни и миром дурки. Так, почти изобрели, да, но конкретно вход, а не сам сплеттинг. 3D Gaussian Splitting, Сиграф 2023, это две вещи. Первое, представление. Сцена равно миллионы 3D Gaussian. Второе, дифференцируемый рендер плюс оптимизация. Рендеришь с известных ракурсов, сравниваешь с фото, бэкпроп по фотометрической ошибке, подгоняешь гаусианы. Что нужно на вход? Много ракурсов плюс известные позы камеры. Обычно позы вытаскивают коумапом через SFM. Это самая хрупкая и ключная часть пайплайна. Ты собрал именно вход. Гантри световое поле дает множество ракурсов. Сам сплаттинг ты не строил. Но... твой главный чит. Позы камеры ты знаешь точно и метрически из G-код. Коумап не нужен. Ты пропускаешь самый ломкий этап и получаешь результат в реальных миллиметрах без масштабной неоднозначности. И вот что важнее. Твоя траектория целится дальше ванильного 3DGS. Ванильный сплаттинг, как фотограмметрия и как не РФ, запекает освещение внутри модели. Он ловит радианс под тем светом, что был при съемке. А ты в прошлых ответах расселял диффьюз спекуляр, снимал SVPRDF, гонял свет по углам. Это Relightable захват. Отдельная, более амбициозная задача. Есть целая ветка. Relightable 3D Gaussians, GSIR Gaussian Shader. Это буквальное объединение всего, что мы обсудили. Мультивью, сплаттинг плюс мультисвет, SVRDF. Ты собираешь ингредиенты под Relightable Gaussians, а не простой 3DGS. Лучше ли 3DGS, чем фотограмметрия? Не лучше, а разные. Фотограмметрия, выход, это... Так, сейчас, сравнение, выход. Фотограмметрия, явно меж плюс текстуры, 3DGS, облако гаусиан, реал-тайм, новые ракурсы. Сильна фотограмметрия в метрии, 3D-печать, CAD-симуляция. 3DGS для фотореализма новых видов, блики, отражения, вид-зависимость. Слабо в фотограмметрии, блестящая, прозрачная, тонкая, пушистая. 3DGS в чистой геометрии, меж равнять сложно. Свет там и там запечен, релайт нет. Нет примечания для 3DGS в ванильных. Выбор по цели. Мерить, печатать CAD, меж, это фотограмметрия, фотореалистичные новые ракурсы, 3DGS. Релайт, твоя цель, сканер, ни то, ни другое в чистом виде. Нужен inverse рендеринг. А твой DepthMap, да, для твоего кейса он реально бьет фотограмметрию. Тут важно, что именно сравнивать. Твой Depth, фокус плюс радиальный параллакс, нормальный фото, плюс фотометрический стерео. Метрический, калиброван известным Delta-Z. Попиксельное разрешение. На порядок мельче рельеф, чем дает MV... Так, сейчас мне надо мышку на зарядку поставить. Секунду. Так, подожди. Все правильно. Так, камеру отключаем.
0: Obsidian покинул чат. А, это не тот кабель был.

0: пишите человеку, там надо ставить мышку на зарядку. Так, где там?
1: Вы пишете человеку, которому осталось жить 7%.
0: Короче, вывод честный. Для плоского образца материала сверху твоя связка Focus Depth плюс фотометрические нормали побеждает фотограмметрию по разрешению устойчивости на блестящем. Это не сомнение, это целый класс метрологии. Для полного 3D-объекта со всех сторон твой Depth проигрывает. Он одновидовой 2.5D. Тут фотограмметрия лучше. И тонкость поверх. Нормали из фотометрического стерео несут более высокую частоту рельефа, чем интеграл Depth. Правильно фьюзить низкие частоты из Depth, высокие из нормали. Это ровно то, что делает Focus Variation Metrology и работа фотометрик стерео плюс MVS Fusion. И это лучше любого из методов по отдельности. Где ты стоишь на самом деле? Ты на точке схождения двух линий. 3DGS и фотограмметрия ловят вид зависимость, как выглядит с разных ракурсов, но запекают свет. Твой SVBRTF RT ловит свет зависимость, но с ограничением видов. Граль обе оси. А у тебя Гантри умеет крутить и камеру, и свет, и знает позы метрически. Ты железно оснащен под этот граль лучше, чем типичный CoMap Pipeline. Два реальных пути прямо сейчас. Сплатинг за вечер. Скормить Гантри снимки плюс известные позы в G-Splat. Получить метрический Radiance Field с бликами. Проверка гипотезы почти изобрели. 2. Метрологический сканер. Depth плюс нормальный Fusion Alicona стиль для материалов. Там ты объективно сильнее фотограмметрии.
1: Я ничего не понял, но я понял, что это местами пиздаче, чем фотограмметрия. Представляешь?
0: Да. На самом деле, я вот хотел приделать сюда ограниченное с этим, как его, пленоптикой, потому что на самом деле там были какие-то алгоритмы восстановления полного разрешения. Типа у тебя куча маленьких получается, но я хотел, во-первых, получать полное разрешение обратно вычислительно, а во-вторых, получать сразу стереосъемку. То есть Depth Map чисто одним сенсором. Там такое было. Но, видимо, вот не судьба.
1: Ну, а бабушкины линзы, бабушкины варифокалы...
0: А какой в них смысл? У тебя же получается, типа, нижняя часть будет иметь один фокус, а второй другой.
1: Да, ты чуть-чуть подъехал в другую сторону и снова снял. В результате у тебя вся поверхность снята со всеми вариантами фокуса.
0: Нет, а я хотел это именно, чтобы у меня один кадр сразу давал карту глубин.
1: А, то есть когерентно во времени ты хочешь?
0: Ну да.
1: Ну да, это разные задачи. Просто я рассматриваю как бы мир как статический. А если мир у нас статический, то мы можем ездить по нему очень долго. И издеваться и со светом, и с какими-то другими параметрами, и углами, и прочее-прочее.
0: Ну это да, но мы-то живем в динамическом мире.
1: Нам пишут, пытался найти клиент для Llama CPP. 1000 петухов из 10. Что такое клиент для Llama CPP?
2: Ну, вот как ты программируешь в Cloud Code. Вот мне нужна такая вот клиентская штука. Грубо говоря, соснулька, которая будет кормить Llama CPP.
0: Llama CPP тебе дает OpenAI Compatible Endpoint. Ну, это нужно запускать Llama сервер. И ты его дальше засовываешь в любое.
2: Ну, вот я как раз вот ищу любое клиентское...
0: Квен-код.
2: Квен-код я не нашел. Я пытался какие-то айдеры, еще там что-то. В общем, все... Очень и очень плохо.
1: Вот это тебе что дали? Вот, а я хочу на свою Windows 7 поставить Llama. Я нормален?
0: Наверное. Если вон ты скидывался, это ставили на DOS, то почему бы нет?
1: Не, ну там отдельный порт, а я же хочу вроде как ванильный Оллама.
0: Ну, собери его под Windows 7.
1: Значит, если мы говорим о производстве, о творениях Андрея какого-то там, собственно, автора Nano GPT, он его сделал собираемым в Visual Studio, а я же инвалид.
0: Ну, ты же можешь собрать его сам чем-нибудь.

0: надеюсь, через МинГВ соберу.
1: О, это мы одобряем.
0: Плюс я еще ведь инвалид, то что максимум это CUDA 11.1, по-моему, для меня. Все остальное, 12-я CUDA, это уже не для меня.
1: Да, к сожалению, так и есть.
0: Вот, сложно быть инвалидом. Вот. Что касается вот этих множества слоев для ПБР, мне вспоминаются сразу некоторые сайты с текстурками, которые как раз для ПБР. Obsidian, могу сказать, что одна текстурка там стоит баксов 50. Задумайся.
1: Задумался. Так, ну ладно, давайте уже сворачиваться, то мне надо сейчас идти промывать нос. Это должно быть, наверное, слышно. Вот. Ну, что могу сказать? Хорошо посидели. Мы на стриме.
0: Как в старые времена, по 5 часов.
1: Да. Вот, мы настримили аптайм целых... 5 часов 20 минут. На радио мы настримили почти 300 мегабайт. На YouTube 9,3 гигабайта. И на Kik столько же. Вот. Сегодня мы, так сказать, хорошо повещали. Мы, блять, про что мы говорили в начале конфы?
0: В начале конфы мы обещали анончиком сделать наши конфочки более интересными, более увлекательными и вырезать паузу через Селера ВАД, а также бороться со словами-паразитами.
1: Не, по-моему, это было не самым первым. Вот я помню, у нас было про выборы, потом про... вот это вот вырезать Селера ВАД, потом мы перешли к камере. А что было до этого?
0: Я пытался устроиться на работу и понял, что этого лучше не делать.
1: А мы еще говорили про колу. Ну да. А про больничку, как и администрировать госпарашу. Вот. Ну, а потом, да, я уже сделал краткий резюме. Вот, завтра с утра попробуем с Богом сделать автоматический превращатель конфы вот в подкаст, такой автоматический редактор.
0: Элитный подкаст. То есть, это, как его, ты понял, да? Мы это, короче, вот это, ну, в общем, это... Вот, общаемся. А на выходе у нас элитный подкаст.
1: А, да, и обязательно в конце радио Анонимус. Мы доставляем.
0: Пенис. Пенис. Вагина.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 20-е.
0: 20-е. Сентября.
3: Сентября.
4: В Москве 2 часа ночи. Самое лучшее время осознать то, что ваша жизнь окончательно проебана.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 20
1: сентября.
3: Сентября.
4: В Москве 3 часа ночи.
5: Clear to the coast, we'll get together, have a few laughs.